2024 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
1: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
1: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19. Подруливай!
3: Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят третий сон, в эфире начинает твориться...
4: Черт знает что!
1: Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее. 60 минут тотального рока, драйва и хардкора. Авторская программа Алексея Петровского «Жесткий диск». Все об экстремальных видах субкультуры.
5: Эти люди куют музыку.
1: Не проспи, по вторникам за час до полуночи на нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
0: с 7 до 11.
1: Подъемники
0: на нашем радио.
6: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое.
7: На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
8: Так, так бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
2: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Машина временем.
1: Машка, месяца май, полюбелой корушки черный чай.

0: Наше радио.
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег.

0: теперь утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: оконченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

То, чего ждал, случалось наоборот. Все мы боялись, что не хватит сил. Наверное, каждый когда-то просил. Пусть жизнь идет своим чередом, лишь бы меня всегда ждали дома и дождались. Пусть тяжело, дай справиться с этим, лишь бы счастливы были дети тогда. Все не зря, а остальное нам.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города 47.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
4: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

0: иное, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
6: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет. Спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Анатолий Шульев, легендарный театр Москвы на Воронежской сцене. Только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
8: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
4: Теперь каждый понедельник в 20:10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
5: в глубину или на глубину.
4: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20:10 на нашем в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
7: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе... Всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. В гипермаркет в «Сити Парк Град» требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код город.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Первые шаги.
8: Первая любовь.
7: Первый отпуск.
9: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

Качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слияние». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
7: Телеканалу «ТВ-губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя, взмахнет косой, или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что не посули, она никогда.

твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой.

0: Реклама на 107FM.
1: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
4: Возрастное ограничение 16+.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на
6: суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

я посижу рядом с вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

хочу узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: на сайте zve.ru.
1: Усилда от Украины 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес, Конго, Кумбия Барука, Мексика и хедлайнер Open Air – группа Айола, Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
3: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
5: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наша музыкальная история. Группа «Аукцион». История «Аукциона» начинается в 1978 году в Ленинграде. Бессменным лидером и идеологом коллектива стал Леонид Федоров. Спустя два года к группе присоединяется поэт и музыкант Олег Горкуша, который стал дополнять самобытную музыку Федорова элементами шоу. В 80-х коллектив был одним из самых ярких представителей ленинградского рок-клуба. В 2013-м группа отметила 30-летний юбилей. Музыканты продолжают играть концерты и писать песни как в рамках «Аукциона», так и для сольных проектов. Песня «Моя любовь».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 127 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью над российскими территориями. По данным Минобороны, летательные аппараты сбивали над 14 регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В результате атаки ВСУ 3 человека погибли в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Мужчина скончался при детонации дрона в поселке Октябрьский. Еще двое умерли в результате атаки на автомобиль. Два человека с ранениями госпитализированы. Кроме того, мужчина и женщина пострадали в результате беспилотной атаки на Таганрог, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Также произошло возгорание танкера и объектов на территории городского порта. Пожар был ликвидирован. Инцидент с падением беспилотника в Румынии в российском посольстве в Бухаресте назвали провокацией Украины. Дипломаты выразили уверенность, что таким образом Киев пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, а также отвлекает внимание от атаки ВСУ на колледж в Старобельске. В заявлении подчеркивается, что власти европейской страны обвинили в произошедшем Россию, но не предоставили доказательств. Румынские дипломаты отказались предоставить информацию о точке пересечения дроном границ республики, траектории, высоте и скорости полета, а также времени его нахождения в воздушном пространстве. 9 мая Минобороны Румынии сообщила о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. Президент республики Никуш Ордан заявил, что летательный аппарат мог упасть в результате работы украинской ПВО. Рост в 2% может показать российская экономика по итогам года. Таким прогнозом поделился глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он связал это с ростом производства, снижением ключевой ставки и процессом импортозамещения. По словам депутата, если Центробанк во второй половине года будет более активно снижать ключевую ставку, снизятся проценты и по кредитам. Это сможет дополнительно простимулировать экономику. Временные ограничения на импорт из Армении и ряда сельхозпродукции вступили в силу 30 мая. Меры коснутся ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику. В Россельхознадзоре объяснили это решение участившимися случаями нарушений при поставках армянской продукции. По данным регулятора, это угрожает фитосанитарной безопасности в стране. Ранее руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Кузи в беседе с Национальной службой новостей назвала Армению крупным поставщиком косточковых фруктов. Она отметила, что обвала на рынке из-за отсутствия армянской продукции не будет. Однако сужение круга поставщиков приведет к уменьшению ассортимента и повышению цен. Уникальный янтарь возрастом около 40 миллионов лет обнаружили в Калининградской области. Его особенность в том, что внутри минерала содержится перо птицы. До этой находки в России было всего два образца янтаря с птичьими перьями. Вес предмета составляет около 14 граммов. Помимо пера, внутри камня сохранились многочисленные растительные включения древесной трухи. Янтарь передали в фонды Музея Мирового океана в Калининграде. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем. И пока.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
2: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
3: в глубину или на глубину.
2: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «Додо Пицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-0118-44. Сыктывкар.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала, звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наша радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Если вы слышите наши голоса не утром, как обычно, а в 7 часов вечера, это может означать только одно. Наступила пятница, а вместе с ней время подводить итоги вашего голосования.
1: В эфире «Чартова дюжина», друзья, и в студии мы, Яна Лукьянова и... Александр Бо.
0: Спасибо. На этот раз мы снова вещаем из Москвы. Наша питерская командировка завершилась, слава богу. И так сказать, в родных стенах сегодня расскажем, на каких местах на этой неделе оказались наши музыканты.
1: А еще узнаем, какие мюзиклы любит Тем Булатов, поищем пасхалки в песнях группы «Ёрш» и поговорим с Дилярой Вагаповой про китайский Диснейленд.
0: Без новинок сегодня тоже не обойдется. Их у нас сегодня три. Так что давайте начинать.

0: Премьера недели.
1: Как мы уже сказали, у нас сегодня три новинки. И первая из них – это новая песня группы «Жуки» под названием «Необъятная».
2: Это свежий сингл группы. Если вы еще не успели его послушать, мы с вами сделаем это вместе прямо сейчас.
0: Премьера недели.
2: «Жуки. Необъятная».

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: Взлом чарта.
1: На 13 место ворвалась премьера прошлой недели — песня «Господа дверь» группы «Оберег».
2: Музыканты активно призывают слушателей голосовать за новую песню и правильно делают.
1: Процитируем пост музыкантов в соцсетях. Процедура занимает каких-то 5 минут за утренним кофе или в метро. И совершенно вас не напряжет, а новой песне даст дорогу в жизнь.
2: Что тут еще добавить? Заходите на наши.ру, ну а мы пока слушаем песню.
0: 13 место.
1: «Оберег», «Господа дверь».

0: На 12-й строчке чарта сегодня слушаем трек «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: В прошлом выпуске Дима Сокол рассказал, что в альбоме «Слишком живой, чтобы быть легендой» много разнообразных отсылок и пасхалок.
0: В одной из песен, например, есть отсылка к фильму «Не смотри вверх». Все тонкие смысловые взаимосвязи нам раскрыл сам музыкант.
2: Вот как раз-таки трек «Не смотри вверх» — это одна из пасхалок этого альбома. Вы можете посмотреть такое кино, одноименное с Леонардо Ди Каприо. Вот, я, знаете, очень люблю жанры антиутопия. Это видно, наверное, по моему творчеству. И как раз-таки вот фильм «Не смотри вверх» послужил таким неким толчком и дал название вот этой музыкальной композиции. Фильм повествует о том, что на Землю летит метеорит, да, а люди, политики занимаются вот чем угодно, да, но только не спасением вот этого метеорита. Разбивается мир на два движения. Одно там говорит «не смотри вверх», другое «не смотри вниз». Появляются вот те, кто говорят, ну, в целом можно бы и вверх, и вниз посмотреть. Короче, все как в нашей жизни, дорогие друзья.
1: Но в хит-параде у нас другой трек из нового альбома группы «Ёрш». Его мы сейчас и послушаем.
3: 12-е место.
0: «Ёрш. Дети нулевых».

0: 12 место. Йорш. Дети нулевых. На 11-й строчке чарта сегодня расположилась песня «Где сходятся миры» группы «Эпидемия».
1: Существует стереотип, что музыканты, как правило, работают под покровом ночи и просыпаются поздно.
0: Но не все этому стереотипу соответствуют. Например, Юрий Мелисов оказался жаворонком, как оказалось. Артисту гораздо проще работать по утрам, в том числе писать новый материал.
2: «Я стараюсь делать все дела в первой половине дня. Встал, позавтракал и начинаешь день с задач, которые требуют творческого подхода. Лично у меня с креативом лучше всего утром, а по ходу дня становится все сложнее и сложнее. Это касается и сочинения песен. Бывало такое, что я просыпался и еще находился в горизонтальном положении, когда мне в голову приходили стихи, которые накануне я вымучивал и ничего не мог добиться. А вот вечером я принципиально ничего важного не делаю и не принимаю никаких решений. Можно сказать, следую поговорке «утро вечера мудренее».
0: Ну, а давайте мы с Лукьяновой расскажем вам, как строится наш день с учетом суперраннего подъема в утренние эфиры. Давай.
3: Что?
0: У меня строится очень просто. Я поработал, потом поспал.
1: Я все наоборот.
0: Нет, подожди, я сплю, потом работаю, потом сплю.
1: Потом опять работает, вот по пятницам, например, и потом опять досыпает.
0: Я очень занятой человек.
4: 11 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры».

0: 11 место. Эпидемия. Где сходятся миры?
1: Чёртова дюжина. Взлом чарта.
2: И снова взлом чарта. Сразу на 10 место взлетел новый трек Дианы Арбениной, песня «The Punisher».
3: Песня войдет в будущий альбом под названием «Rap for Mama».
2: Выйдет этот релиз уже совсем скоро, 1 июня, в понедельник, в День защиты детей.
3: Диана Арбенина уже показала обложку альбома. Она сделана на основе фотографии дочери артистки Марты.
2: Слушаем сингл и ждем альбом.
1: 10 место.
3: Диана Арбенина, «The Punisher».

какой-то новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Дяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: Десятое место. Диана Арбенина. The Punisher.
1: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: На 9-й строчке чарта Найк Борзов с песней «Холодно».
1: Пока этот трек находится в хит-параде, Найк успевает активно работать над новым материалом.
0: Мне кажется, ему уже пора написать песню «Тепло». На днях артист поделился с поклонниками прекрасной новостью. 5 июня выйдет первая часть альбома ремиксов. Этим проектом Найк начал заниматься в отпуске в январе этого года. Музыканта вдохновил долгожданный отдых.
1: Открывать альбом будет новый трек «Хорошего дня». А остальными подробностями о релизе Найк обещает поделиться в ближайшее время. То есть мы его спросили: «Найк, поделись». Он говорит: «В ближайшее время». Вот так вот это было.
0: Да, именно так. Ждем, друзья. А у нас пока холодно.
2: 9-е место.
1: Найк Борзов. «Холодно».

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе – песня «Нормальная музыка» группы «Убыль».
2: В этом году команде исполнилось 5 лет, и первую круглую дату музыканты как раз и отметили релизом этого сингла.
1: А лучше автора новую песню никто не представит, так что слушаем.
3: Изначально песня «Нормальная музыка», как и одноименный альбом, родилась из шутки о названии альбома. Прикинь, альбом «Нормальная музыка». Или на вечеринке говорите умной колонке «Включи нормальную музыку». Потом у Вари случилось путешествие, где на горном серпантине к ней снизошел припев песни. И воспринимался он как среднетемповый поп-хит. Никак. Никак не давало покоя, что нормальная музыка звучит никак. И во сне ко мне приходит озарение, что это должен звучать как крышесносный поп-панк. Садишься в тачку и на всей скорости сваливаешь с тухлой вечеринки по роскошной летней трассе в свои каникулы мечты. А?
0: Премьера недели.
2: «Убыль. Нормальная музыка».

0: На восьмой строчке чарта сегодня слушаем песню «Человек для любви» группы Underwood.
1: Недавно музыканты поделились стильным сниппетом на эту песню, созданным нейросетевым художником. Посмотрите в соцсетях. Видео много всевозможных культурных отсылок. Например, в некоторых кадрах можно узнать образы с картины Карла Брюлова «Последний день Помпеи».
0: А еще у нас для вас есть не только новости, но и теплый привет от Максима Кучеренко. С благодарностью всем, кто голосует за песню.
2: Привет, друзья! Наша композиция «Человек для любви» находится 15 недель в хит-параде нашего радио. Это все результат вашей поддержки, друзья. И для нас это не то чтобы мелочи, приятно, это грандиозно и восхитительно, потому что мы чувствуем вашу заботу и вашу поддержку. Спасибо огромное! Да здравствует музыка!
3: Восьмое место.
1: Underwood. «Человек для любви».
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Итак, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих, мы закрыли.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день.
1: Реклама на 107 FM.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

Бед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнемамонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота, птицы на убой в живом весе возросло почти в 20 раз, с 1500 до 28,5 тысяч тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25,5 тысяч тонн. Мощности предприятия в этом году позволят увеличить валовое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2028-му до 73 тысяч тонн. Предприятие «Молдест» и «Агроэко» используют самые передовые технологии, вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском аграрном университете, которые после окончания учебы вернутся на производство. Еще на еженедельном оперативном совещании губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Мы уже касались этой темы. Здесь нам, безусловно, есть куда расти. Ежегодно такую диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек. Однако в последние годы эта цифра не увеличивается, поэтому необходимо настраивать руководителей хозяйствующих субъектов прежде всего на то, чтобы они направляли своих сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026-м планируется охватить более 93 тысяч детей. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репное», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций и 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделять детям с ограниченными возможностями здоровья губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты 2 техникума. Об этом стало известно на заседании правительства, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет» – часть федерального проекта «Кадры ВПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. До 2028-го там модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование, программное обеспечение. Зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов принял участие в семинаре «Госдизайн-2030» в мастерской управления «Сенеж». Ключевая тема – роль дизайна в развитии региона, в создании удобной городской среды, цифровых сервисов, навигации, новых стандартов взаимодействия государства с гражданами. «Мы вовлекаем профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров в реализацию нацпроектов и применяем авторский надзор на всех этапах – от концепции до реализации», – отметил Константин Кузнецов. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем. С Леной Плехановой и Павлом Рыжиковым.
5: Ну, наконец-то мы дорвались до эфира. Павел Рыжиков, Лена Плеханова, наше радио Воронеж, 107 FM. Ура, наконец-то!
6: Мы рады вас чувствовать на расстоянии.
5: Не знаю, что там Плеханова чувствует на расстоянии, а мне тут, в принципе, все чувствуется нормально. И вот, в общем, короче, сегодня очень много полезной, важной информации, о которой, ну, мы не можем молчать, потому что нужно говорить постоянно, забивать время. Я могу это делать бесконечно. Кстати, как у тебя это получается, спросите вы? Я скажу, легко, это делается просто. Итак, еженедельный дайджест, который в эту субботу на вас обрушится. Итак, где День окрошки отмечают в России. Между прочим, потом 40% воронежцев могут себе позволить путешествовать больше одного раза в год. Хотел бы я посмотреть им в глаза. И завтра на Воронежскую область нападет голубая луна. Об этом и не только в ближайшие 2 часа.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: наше радио. Это всегда.
1: Ну, как всегда, лагерь разделился на... Ну, люди разделились на два лагеря. Лагерь разделился, ну и там еще лагерь разделился. Все понятно.
2: Да.
1: И вот речь пойдет об окрошке. Вот те, кто любит окрошку, и те, кто не любит окрошку.
2: Есть потом те, кто не любит окрошку.
1: Есть те, кто не любит окрошку. А потом дальше еще идет дальше разделение. Знаешь, такая ветка.
2: Да, ветка.
1: Те, кто любит
2: пошла.
1: Окрошку... Ой, окрошку.
2: Те,
1: кто любит окрошку, делятся на тех, кто любит ее в окрошке, кто любит не ее в окрошке. Так вот, они, те, кто любят, делятся, конечно, тоже на две части. Те, кто любит сквас. Те, кто любит не с квасом.
2: С кефиром.
1: Да,
2: ну, или с
1: айраном. Да, с чем только нет. Я один раз даже совершенно случайно на говяжьем бульоне зацепил окрошку.
2: О,
1: да,
2: это есть, суп мясной,
1: и такие извращенцы в соседнем регионе живут, да. А потом, больше того, они меня добили. Знаешь чем? То, что это они делали мало того на говяжьем бульоне, так еще и на сыворотке. Вот это вот просто...
2: Хочешь сказать, что говяжий бульон, он был, ну, холодного?
1: Да, это
2: холодное?
1: Все было холодное. Все, ну, это окрошка.
2: Прям жирок
1: окрошку,
2: такой
1: горячую
2: плавал.
1: Окрошку там вряд ли кто. Ну, там жирок не плавал. Не знаю, может, и плавал жирок. Но я что-то съел, подумал, что, наверное, что-то в этом
2: что-то не то.
1: Какая-то где-то лажа есть, закралась в этом всем. Вот. Ну, а когда вот мне сказали, что он еще и на сыворотке, то есть, как бы, ну, я не знаю,
2: вообще,
1: ну, люди
2: страсть.
1: Вообще сумасшедшие, на самом деле.
2: Мешанина прямо
1: в соседнем регионе, да, они, в общем-то, какие-то такие непонятные.
2: Слушай,
1: вот,
2: вообще
1: кто-то
2: интересно.
1: Кто-то делает на сладком квасе, кто-то
2: да,
1: не на сладком.
2: Да, это потом уже дальше от кваса идут вот
1: от кваса,
2: следующие
1: да,
2: разветвления.
1: От кваса, да, можно рисовать, знаешь, как вот стенограмма, вот такое дерево mm-hmm. поползло, вот. И в конце такие люди, которые, ну да, пошли мы вон, короче, обычные классические поедатели окрошки. Вот у меня были знакомые, которые говорят, все лето наступило, все, я приготовил себе тазик окрошки, начинаю есть. Вон он, айран лыганит. Вот это у нас тут за стеклом аквариумная рыбка живет. Вот, и она там плавает и что-то там потребляет. Вот, ну и вот, в общем, короче, как наступает лето, сразу стиральная машина окрошки, чтобы она там вот это болталась, знаешь, такая активаторного типа. Ты пришел там, черпачок бахнул, и тебе хорошо.
2: Вообще забавное слово окрошка, ну понятно, что оно произошло от слова крошить, наверное. Я как этот задорно встала. Да, не факт, но мне так кажется. Но интересно, а кто придумал вот соединить О и крошка? То есть кто-то же воскликнул, видимо, когда-то.
1: О, крошка!
2: Крошка!
1: Нет, вообще этимология слова очень странная. То есть это непонятно вообще, откуда оно произошло. Да вообще суп непонятно, откуда взялся. Вот с окрошкой может соперничать только еще одно блюдо, которое вот, наверное, вот тоже...
2: Какое же?
1: Холодник.
2: Холодник.
1: Вот, холодник.
2: Не холодец?
1: Свекольник. Свекольный,
2: как страсть,
1: это
2: я
1: называется?
2: Никогда не знала, что он
1: холодник.
2: Может называться холодник.
1: Я так понял, что
2: свекольник,
1: это белорусское
2: да.
1: какое-то блюдо, да? Это когда вот свеклу угу. вместе с кефиром бодяжишь вместе вот это вот угу. все. И...
2: А гаспачо? Ну там томаты все-таки.
1: Это слышишь, гаспачо? Это слышишь? Бабка, тебе-то понятно, ты много чего попробовал в своей жизни, я еще не успел. Гаспачо, слова какие. Я вот тут, дай бог, это гозе выучил, а ты говоришь, гаспачо. Не-не-не, я так это не помню.
2: Пишут, что окрошка появилась вообще в 18 веке как холодный суп для крестьян, которые работали в поле в жаркие летние месяцы. И как бы это логично, что делалась она из остатков вчерашней еды. Все
1: да,
2: просто,
1: холодник, я был
2: что...
1: прав, извини.
2: Холодник?
1: Да, да, да. Это вот как раз со свекой, это вот белорусско-польская кухня с на свекольном или щавелевом отваре на каком-то кисломолочном.
2: Боже, щавелевый отвар.
1: Ну, это, ну, я тебе говорю, это люди странные. Вообще,
2: ой,
1: этих людей
2: так,
1: не победить.
2: Есть уже захотелось.
1: Не победить этих людей, не победить.

0: крашеный диско на танцполе, горячо.
1: Сделано в России.
2: Полнолуние у нас завтра.
3: Ура, наконец-то дождались.
2: Да, называется «Голубая луна».
3: Ура, наконец-то дождались.
2: Тут же все вспомнили песню «Голубая луна». Вот интересно, что какие-то вещи застревают в твоем головном мозге, как вот сквозь сито не проходят, остаются, несмотря ни на что.
3: Не знаю, что там у тебя застревает в твоем головном мозге, но это вообще просто слова. Это просто слова. Почему?
2: Остальное все проваливается.
3: А то, что там как бы у каждого человека своя ассоциация с тем или иным этим самым, но как бы...
2: Ну, у меня с песней фразы,
3: «Голубая
2: луна». Нет, ну
3: голубая. Какая разница? Ну, там же все равно есть какой-то подтекст. То есть, как бы вот, и уже сразу
2: да
3: начинаешь
2: никакой
3: задумывать.
2: Человек пел про полнолуние,
3: да,
2: которое случилось.
3: Да, вот они, да! Так и было.
2: Кстати, на самом-то деле, ну, все понимают, наверное, что ни в какой голубой цвет луна не будет окрашиваться. Просто оно приходит... Как сказать, это явление, это случается довольно редко.
3: Да!
2: Два полнолуния.
3: Да!
2: Паш.
3: Что?
2: Окоротись.
3: Да!
2: В общем, два раза в месяц, когда случается полнолуние, то вот вторую луну, как раз она бывает вот числа 30-31 в конце месяца, ее и называют голубой луной, потому что есть такая английская фраза «раз на голубую луну», то есть очень редко, как вот в русском аналогии есть, наверное, когда рак на горе свистнет. То есть вот так вот. То есть это случается как бы явление то, что нечасто. Полнолуние завтра в 11:45 по московскому времени. Вообще смешно звучит, что полнолуние в 11:45, да, только в 12 смешно? Часов дня.
3: Не,
2: мы
3: нормально.
2: Как-то привыкли, что луна у нас ночной спутник, и что видим мы ее ночью. В общем,
3: а днем
2: наблюдать...
3: ты никогда не обращал внимания, потому что луна болтается, прекрасно себя чувствует, то есть как бы вот, да, ей хорошо. Так вот, ладно, а окрошка, мы забыли сказать о том, что окрошка, приготовленная 30 мая, как раз полнолуние, ты представляешь, будет обладать целебными свойствами, поможет справиться с жарой и недомоганием. Тут так написано.
2: Жары нету. Это все к тому, чтобы не готовить окрошку на полнолуние. Хотя нет, кто нам может запретить в конце концов?
3: Да.
2: Я к тому, что наблюдать уже ее можно прямо сегодня ночью.
3: И, видимо, луну, друзья, не окрошку. Хотя окрошку
2: тоже можно наблюдать.
3: Слушай, самая сумасшедшая окрошка у меня была 2 января. Это, наверное, вот все. Мы проснулись как-то 2 января и сказали, а пойдем за окрошкой.
2: Эко вас прет-то после Нового года.
3: Знаешь, как вкусно было? Вообще сказка.
2: Вообще интересно, что в наше время ты можешь себе позволить реально окрошку не только летом, когда есть там свежая зелень, свежие огурцы, но и вот 2 января.
3: Да,
2: потому что нас когда-то были времена, Паша, когда не было свежих огурцов, например,
3: а
2: вот так вот 2 января.
3: Взять, вырастить у себя на
2: огороде.
3: На каком
2: да,
3: огороде?
2: И потом
3: на окошке травы вот этой зеленой. Да, чем
2: да
3: проблема?
2: И огурцов тоже.
3: И огурцы сейчас вообще ремонтантные, они круглый год у тебя плюются своими плодами. То есть что будут такого
2: вот
3: сложно.
2: Были времена, когда невозможно было сделать окрошку 2 января. Вот, например,
3: да просто надо там, было захотеть,
2: какие-нибудь 80-е.
3: Кажется,
2: нет, никто не хотел этим заниматься. Поэтому и не было. Опять вот все свели на еду. Что ж такое-то? О высоком хотели поговорить.
3: О высокой еде.
2: О полнолунии. О том, какие приметы там существуют по этому поводу. Но не выйти на Луну. Ну, там астрологи говорят, что там надо вообще прям вот аккумулировать всю свою жизненную энергию и делать шаг вперед, отнимать, забирать у жизни все, что можно, потому что период благоприятный. Вот так вот.
1: Наше радио. Сделано в России. Наша реклама.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Выходной на нашем.

0: Как выше уже сказал Павел, 40% воронежцев могут себе позволить путешествие больше одного раза в год.
1: Я бы в лицо хотел посмотреть этим людям. И с вопросом немым. Ну как немым? Озвучу, конечно. У тебя совесть есть вообще?
0: Вот, в общем, да, в среднем жители города отправляются отдыхать два раза в год. Вот так вот посчитали эксперты некого портала, не будем говорить какого. Ну, не суть. В общем, самым важным в путешествии, по данным опроса, это комфорт и эмоции. Воронежцы предпочитают такой смешанный формат отдыха, спокойный отдых в том числе, и выбирают еще вот ныне модный тренд отдыха, где можно просто хорошо выспаться и восстановиться.
1: Прекрасно.
0: Об этом, как говорится, чуть позже, но вот вообще интересно, что как произошла такая смена направлений. Раньше реально считалось, что в отпуск надо прям, чтобы вот эгегей, пляжи, курорты, экшен там по полной программе, экскурсии, все хапнуть одним разом, все увидеть, все посмотреть, все прям вот ин-дын-дын. Чтобы, знаешь, как это, вставал в 8 утра, как будто ты не в отпуске, а на работу тебе идти к 9. И быстрее там по достопримечательностям.
1: Слушай, по поводу того, что вот это сонный туризм, я могу поспорить, что и там найдется какая-нибудь...
0: Вот, вот это я тебе сейчас
1: история,
0: расскажу.
1: Да, что... потому что, несмотря нет, на то, что будет тишина, вот куда ты уедешь? В деревню, да, у тебя начнет орать петух какой-то под окнами.
0: А специальные же отели стали делать.
1: И что, в этом специальном отеле будет ходить горничная и топать, как последний раз в жизни?
0: Там шумоизоляция гигантская.
1: Так она будет топать через всю шумоизоляцию, понимаешь, чем дело? Она включит свой пылесос, вот эту адскую машину, которую вихревую.
0: Там дело не только в тишине, там еще много всяких прибамбасов. Ну, вот смотри, ты бы какой отпуск...
1: Сонный газ какой-то там запускает или что? Какой-то смешной порошок.
0: Шахерезада и рассказывает тебе на ночь сказки.
1: Да, какие-то байки тебе рассказывают.
0: Или включают,
1: значит, один из каналов,
0: там.
1: И там рассказывают тебе о том, как все плохо, да?
0: Есть много способов усыпить. Например, что-нибудь нудное поставить. А, опять же, вот меня вообще усыпить легко. У меня нет, не сглазить проблем со сном. Мне кажется, я так голову так до подушки доношу,
1: это совесть чиста, что ли?
0: Нет, это тот, кто... Я по-прежнему считаю, что тот, кто много работает, у него нет проблем со сном. Потому что ты так выматываешься за день, что ты прям такой дынь,
1: я тебе,
0: и
1: да,
0: все,
1: я расскажу историю жизни, очень поучительную. Вчера выключили свет, добрые
0: делать
1: электрики.
0: Нечего.
1: Делать нечего вообще. Я думаю, блин, как же так? Ведь еще же рано, еще же нету времени, столько та-та-та-та-та, и только головой до подушки.
0: Все.
1: А телефонов нет, ну то есть, ну как бы там
0: да,
1: надо...
0: Да, всю жизнь прекращается.
1: Потому что с утра там просыпаться, да, там все дела, то есть как бы телефон надо поэкономить, то есть как бы все дела. Пофигу, мороз, прошло ровно 42 секунды с половиной, то есть как бы я проснулся, когда свет включили, потому что у меня там эти цыплята...
0: Не выключились те лампочки?
1: Я специально оставил его включенным. Почему? Потому что мне нужно было... У меня же там отопительная вся история. Вот, и мне нужно было... Я же туда теплую бутылку поставил, чтобы они не замерзли, все дела.
0: Цыплятушки.
1: Да, и я в 2 часа ночи проснулся, ага, свет включили, смотрю, у меня эта адская машина включила.
0: Слушай, что было бы с цыплятами, если бы свет не включили?
1: Значит, я ходил бы каждые 3 часа,
0: менял бы теплую бутылку. Отогревал, сам под мышку одного.
1: Есть старинные бабкины способы. Вот самый, кстати, надежный из всех — это бутылка, вот 5-литровочка горячей воды.
0: А
1: вот.
0: Как ты нагреешь воду, если света нет?
1: Газ кто-то
0: включал. А у тебя газ.
1: Здрасте,
0: ага. А у многих электрическая плита.
1: А это пофигу, кто на что учился. Что
0: ты сказать? Еще можешь
1: разводи
0: во двор
1: костер
0: выйти, да,
1: на
0: костер
1: улице,
0: развести.
1: Поджигай, закипяти чайник, что я могу сказать.
0: Котелок.
1: Ну, вот так. Ты знаешь, у тех, у кого газа нет, у цыплят тоже нет, поэтому не надо.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ну так вот, возвращаясь к отпускам и к отдыху, новый тренд уже пару лет, наверное, назад его зафиксировали, а сейчас он еще больше развивается и развивается, вот этой индустрии туристической, о том, что люди едут в отпуск, чтобы просто поспать. И появилось такое понятие, не шурши печеньками.
2: Хочу и буду.
1: Появилось такое понятие целое, вот как сонный туризм. Пишут, что спрос на него в последние 2 года вырос в 15 раз. То есть представляешь, насколько людям необходим вот такой вот отдых. Ну, опять же, говорят, что это все так, смена трендов произошла в 2020 году, после 21, наверное, точнее. Ну, в общем, после пандемии люди решили, что надо как-то подостановиться и уделять больше времени там своему здоровью, себе любимому, как бы вот из области перейти такого активного потребления всяких событий.
2: Стали больше потреблять.
1: Экскурсий. Нет, они стали больше... уделять времени себе.
2: Вот.
1: В 2020 году в Лондоне появилась такая первая гостиница вот для как раз этих сонных туров. Это там номера коконы, без окон, очень тихие, с освещением, учитывающим циркадные ритмы.
2: Какие?
1: Представляешь, да, я тоже не знаю, что такое, но звучит очень красиво.
2: День-ночь, вот смена дня-ночи, циркадный ритм, да, это
1: да.
2: Я даже знаю. Не
1: с удобными кроватями, анатомическими матрасами, постельным бельем из египетского хлопка. То есть вот все сделано для того, чтобы ты мог вот прям в царстве сна.
2: Здравствуйте, а у вас кровати из египетского хлопка? Нет, пошел вон отсюда. Еще пинком тебя прогнать.
1: В России пока вот нет таких специализирующихся на сонном туризме каких-то гостиниц, но появляются уже такие отдельные тоже там

0: номера или локации.
1: Одна гостиница запомнилась мне прям вообще. Я сейчас не в качестве там поддержки этого самого туризма, а все-таки в Таганроге. Была одна
0: там
1: такая
0: гостиница.
1: Там просто
0: никого не было, и ты был в ней
1: никого
0: один.
1: Никого там не было. И вот реально там было тихо. Там ты просыпаешься с утра от дикой тишины, и ты не понимаешь, что происходит. Что,
0: кто я?
1: Где ты?
0: Я?
1: Что? Как? А все потому, что просто дико тихо. Вот это да,
0: ну,
1: это была такая
0: в общем, гостиница. Возвращаясь, конечно, уже к такой составляющей не случайности, а именно целенаправленности. На Красной Поляне в Сочи есть номера категории вот таких вот сонных историй.
1: Вам виднее. Ага.
0: Там предлагают тоже анатомические матрасы.
1: Да, да.
0: Заметь, Паша, меню подушек.
1: Меню подушек? Ага.
0: Да, есть, наверное, такие сики.
1: Вам какая?
0: Ты выбираешь
1: мне, пожалуйста,
0: по меню
1: желтую,
0: подушек.
1: Желтую и взбивать подушку,
0: слушай,
1: смотря
0: дальше.
1: Сериал «Богатые тоже плачут».
0: Слушай дальше. Гравитационные одеяла. Сказал Рыжиков, причмокивая и отпивая глоток кофе. Безобразие вообще, безобразие. Ну так вот, эти гравитационные одеяла создают эффект обнимашек. И есть даже кубики для сна, такие инновационные устройства, которые генерируют волны определенной частоты, позволяющие быстрее заснуть.
1: Знаете, я не хочу кубиков для сна, мне, пожалуйста, параллелограммчики. Мне необходим параллелограмм. Где мой параллелограмм?
0: И считается, вот как раз туриндустрия посчитала, что в такие отпуска, вот как раз отдыхальческие, ездят чаще всего в одиночестве, без семьи. Да, потому что, конечно, дети тебе не дадут просто поспать, там никакие кубики не подействуют, потому что тебя будут все время донимать.
1: Мам, согласен.
0: Хочу. Пап, пойдем поиграем. И вот это вот все в таком роде. Поэтому в основном, да, предпочитают такой сонный туризм в единственном числе. И пишут, что...
1: Мне кажется,
0: там...
1: в таких гостиницах для детей есть отдельные комнаты с мягкими стенками.
0: Где их закрывают. Даже без аниматоров.
1: Кидают у них едой, водой. Не знаю, там какими-то ништячками кинули, закрыли дверь.
0: На матрасиках они там тун-тун-тун. И все, уснули. Так, что-то мы замечтались вообще, промечтались о лете, отпусках, о сонном туризме или не сонном, наоборот, бодром. Туризме. Пусть у каждого будет отпуск тот, который ему хочется. Даже не тот, который он заслуживает, а тот, который ему хочется.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
3: До скорой встречи, до скорой.
2: Билеты на сайте zve.ru.
4: Усилдаут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
8: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
9: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнемамонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота, птицы на убой в живом весе возросло почти в 20 раз, с 1500 до 28500 тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25500 тонн. Мощности предприятия в этом году позволят увеличить валовое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2028-му до 73 тысяч тонн. Предприятие «Молвест» и «Агроэко» используют самые передовые технологии, вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском аграрном университете, которые после окончания учебы вернутся на производство. Еще на еженедельном оперативном совещании губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Мы уже касались этой темы. Здесь нам, безусловно, есть куда расти. Ежегодно такую диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек. Однако в последние годы эта цифра не увеличивается, поэтому необходимо настраивать руководителей хозяйствующих субъектов прежде всего на то, чтобы они направляли своих сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026-м планируется охватить более 93 тысяч детей. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репное», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций и 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделять детям с ограниченными возможностями здоровья губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты 2 техникума. Об этом стало известно на заседании правительства, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет» – часть федерального проекта «Кадры ВПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. До 2028-го там модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов принял участие в семинаре «Госдизайн-2030» в мастерской управления «Сенеж». Ключевая тема – роль дизайна в развитии региона, в создании удобной городской среды, цифровых сервисов, навигации и новых стандартов взаимодействия государства с гражданами. «Мы вовлекаем профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров в реализацию нацпроектов и применяем авторский надзор на всех этапах от концепции до реализации», – отметил Константин Кузнецов. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем. С Леной Плехановой и Павлом Рыжиковым.
5: Ну, не могли мы сегодня субботним днем вот взять и остаться одни. Вот. Мы решили
6: пригласить. Я только хотела сказать, что не прошло несколько минут, как ситуация у нас кардинально изменилась.
5: Вообще все меняется, да. Но это я считаю, что правильно. В конце концов, ну, суббота, она на то и есть суббота, чтобы встречаться, разговаривать, обсуждать много всяких разных интересных тем.
6: Подводочка какова,
5: говорит и показывает, Галя Плеханова. Поехали.
6: Сегодня у нас в гостях мужской хор «Русский формат», но не в полном составе. Да, представляете, сейчас бы у нас тут в полный состав. Кстати, сколько... Ой, ладно, ребята, добрый день. Забыли сразу с вопросов, а то не поздоровались. Да. Серафим Дубанов, руководитель хора. Да. Представляйте коллег.
7: Антон Добрундашвили.
8: Здравствуйте, дорогие друзья.
7: Да, и Алексей Добров.
9: Всем привет!
7: Да, ну и, конечно, еще за кадром. Ну, они мысленно с нами, вся остальная часть нашего коллектива.
6: Сколько человек сейчас в коллективе?
7: Исполнителей 8. Это именно вокалистов, да. Но у нас есть еще звукорежиссер. Это очень важно.
6: По-богатому, со своим звуком.
7: Можем себе позволить, да. У нас есть концертный директор. Ну и, конечно, у нас есть огромное...
6: По-богатому два.
7: Да. И у нас, конечно же, есть много слушателей, подписчиков, которые тоже часть неотъемлемая нашего коллектива.
5: Я уже представляю, сейчас сделать такую нарезку, да, вот видео. Они сейчас сидят перед экранами там смартфонов, такие... Там переживают за это. Вот сложно управлять таким коллективом большим. Ну, то есть, как бы, это понятно, что, ну, помимо основного состава 8 человек, есть же еще вот люди, которых надо же куда-то направить, напутствие дать, какие-то там, ну, сказать пару...
7: Да нет никакого управления, есть просто жизнь. Как есть такое выражение, если не хочешь никогда работать,
8: займись тем, что тебе нравится.
6: Найди то, что по душе, и никогда,
7: не работай. Вот это примерно про нас, то есть все, что мы делаем, и наша фронтовая деятельность, и служба на фронте, и гуманитарная, и концертная, это все просто жизнь. Это жизнь, и все. Вот мы живем.
6: Угу. Вчера был концерт в Воронежском концертном зале. Да, аншлаг. Билетов не было уже, мне кажется, недели за две, а может, даже и больше до концерта. Это же здорово. Как прошел концерт?
7: Ну, вот там была семья. Там не просто вот наши зрители, слушатели, там вот была семья. И концерт получился душевным, семейным. Я впервые рассказал на большую аудиторию историю создания моей семьи. Это вместе с фотографиями родительскими. Для них это был сюрприз. Была мама на концерте, плакала. Она не ожидала этого, она не знала этого. Леша тоже уже получил люлей от бабушки, да, за то, что вывел на сцену их, да, про них.
6: Я думала, на экране показали.
7: Нет, он вывел их на сцену, и к этому специально концерту Леша написал песню про бабушку. Расскажи мне, эта композиция называлась?
9: Про бабушку и дедушку.
7: Ну, про бабушку и дедушку, да. Ну вот это, конечно, плакали все. Мы за кулисами в этот момент тоже, ну это что-то. Вот весь концерт получился именно душевным, как вот мы его и задумывали, потому что мы ехали домой. А дом – это всегда уют, дом – это всегда вот вся сердечность, вся любовь, какая может быть, это все дома. Вот так и было.
6: А родные и близкие все в Воронеже живут, да, у всех? Или по разным городам разбросаны?
7: По-разному, да. У нас же есть ребята, кто...
6: Я имею в виду здесь присутствующих, не всего хора.
8: А, и здесь присутствующих? Да.
6: То есть все позвали своих
8: родственников? Да, конечно. Ну, сделали такой семейный концерт, мы к нему долго готовились, долго шли к этому. И вот, собственно, да, решили сделать семейный концерт, сконцентрироваться именно на этой теме и собрать всех близких, всех тех, кто дорог нашим сердцам.
6: Я понимаю родителей, вот очень хорошо понимаю, потому что это всегда, знаете, как в детском саду 8 марта, когда мамы не рыдать просто не могут. Я никогда не красилась, никакие ни тушь никакой на ресницы, потому что это все, это вот так вот, так это слеза капска. И они хотят, чтобы было вроде как, ну, душевно, да, там, весело даже в какие-то моменты, а ты все равно рыдаешь. Как же твой дитятка на сцене стоит, что-то там вообще поет.
5: Правильно, это
6: же все
5: для эмоций сделано. Так, ладно, к вопросам. Все, начинаем пытать. Начинаем по-настоящему. Вот смотрите, ну, каждый раз, вот я много мнений слушал и слышал, вот, как правило, вот люди занимаются какой-то вот каким-то определенным творчеством. И наступает такой момент, какой-то щелчок, я не знаю, как это все там взаимосвязано, и кто-то, наоборот, уезжает. Да, уезжаем, мы едем по городам и весим, мы уезжаем на Дальний Восток, мы уезжаем, наоборот, там, куда-то в Европу, куда-то еще, а кто-то, наоборот, возвращается. Вот что для вас важнее? Возвращаться домой, устраивать дома вот такие вот концерты теплые, душевные, ламповые, либо куда-то нести это все творчество куда-то дальше?
7: Ну, как знаете, думать? Как одно без другого, мне кажется, не может быть. Есть движение – это жизнь. И самое главное, вот здесь вот всегда, куда бы нас жизнь не заносила, скажем так, какие бы мы ни покоряли вершины и все прочее, возвращаться домой – это самое святое.
5: Любите?
7: Ну, конечно.
8: Да,
7: приезжать.
8: Безусловно.
7: Я каждый раз вот еду на фронт из Москвы, и родители, ну, мимо них не проедешь, это Воронеж, это дорога вот всегда, вот на юг, все. Никак не проехать. Я не могу от них уехать. Вот просто вот я сижу с ними рядом, сижу, пью чай, я не могу уехать. Мне пора, вот границу там уже, там комендантский час дальше. А я не могу. Они сидят такие, ну, они понимают.
6: Они тоже,
7: то же самое. Так тяжело отпустить сына дальше, чтобы он отправлялся.
6: Несмотря на то, что взрослый уже, а все равно.
7: Да.
6: Все равно сын есть сын.
7: Ну, мне кажется, чем старше мы становимся, тем вот эта связь между родителями и детьми, она становится сильнее. В детстве ты это еще не так ценишь, не так еще осознаешь, все понимаешь, а вот потом вот эти мгновения, ведь наша жизнь, ну, она скоротечна, и побыть с теми, кто тебя любит такой любовью, которую тебе никто не даст. Никогда. Ни жена, ни твои дети. Это только вот родители. Они такой любовью, что бы ты ни наделал в жизни, куда бы ты там не вляпался, назовем это так. Это вот высшая любовь, которая может быть родителей к своим детям.
6: Ой, на этой романтической и трогательной ноте мы сделаем небольшую паузу, небольшой перерыв на рекламу и еще вернемся. Мужской хор «Русский формат» у нас сегодня в гостях.
9: Наше радио. Сделано в России.
0: Реклама на 107 FM.
10: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
11: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
12: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
13: в глубину или на глубину.
12: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
14: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Выходной на «Наше».

0: наше радио. Это навсегда.
1: И опять мы дорвались до эфира. Наконец-то. Ура!
2: И рада приветствовать мужской хор «Русский формат» у нас в гостях. Так, мы закончили нашу такую... Перерыв, точнее, сделали небольшой в эфире на рекламу. Остановились на том, что любите свой дом, вернулись домой. С
1: и уехали в Москву. Молодцы! Продолжаем.
2: Вообще, хор образовался в Воронеже в 2008 году, как я читала в многочисленных ваших интервью. Вот. Но затем перебрались в столицу, в славный город Москву. Почему?
3: Ну, конечно же, предшествовал нашему переезду в Москву рост определенного коллектива, и очень даже хороший на самом деле. Но, тем не менее, Воронеж все равно, как ни крути, ну, транслирует на область, на свой регион. А Москва, она транслирует на весь мир. И из Москвы приезжать в родной город, ну, согласитесь, это вот о чем мы говорили, о любви, о чем-то таком, то, что внутри, и прекрасно. На самом деле, родные наши, те, кто здесь видели наши первые шаги, видят дальнейший рост, и когда мы к ним сюда возвращаемся, это особые чувства.
2: Но получилось ли в столице как-то... Сколько лет вы уже там?
3: Семь? Почти уже.
2: Господи, мне казалось, что вы года два назад только...
4: Нам тоже так казалось. Посчитали 7 лет.
2: Помню, как вы в филармонии базировались.
3: В концертном зале.
1: Можно сказать, что период вообще творчества разделился, да, до и после? То есть, как бы, как-то изменилось вообще внутренний настрой?
4: Ну, совершенно все изменилось. Мы уезжали из Воронежа коллективом, который исполнял чужие композиции, а сейчас мы поем только свой репертуар, пишем сами песни. То есть, все поменялось, по сути дела. И вот этот вот переезд, он способствовал росту творческому нашего коллектива.
3: Ну, мы же тоже не сами по себе просто так взяли, переехали в никуда. Это было приглашение очень знаменитого, мощного продюсера музыкального.
2: У вас теперь продюсер?
3: На том этапе. То есть, если бы не Максим Александрович Фадеев, наверное, мы бы и не перебрались.
2: Крутой нам... продюсер.
4: Он предложил нам поработать вместе, и мы благодаря его предложению смогли перебраться в Москву. Ну, позже эта связь оборвалась, вот, и мы стали самостоятельно по себе
3: работать. Это была мощная база, это такая школа. Теперь вот то, что мы умеем, то, что мы сами пишем, многие навыки, мы и понимание, как работать, что делать, создавать и так далее, продвигать, это все нам, конечно же, дало то направление, которые мы получили там.
2: То есть можно сказать, что из такого художественной самодеятельности, скажем так, вы перешли в разряд профессионалов, да?
4: Ну, по сути дела, наверное, да.
1: Ну, а сложно было вот как раз перестроиться, да? Одно дело, когда ты сам себе на уме, да, что-то сам себе придумал, да, а тут вот нужно работать по каким-то жестким правилам, по каким-то там требованиям, то есть как бы вот это же все равно другое мировоззрение, другой взгляд на все. То есть.
3: Да нет, сложно, наверное, было, знаете, как в бытовых вопросах. Понятно, что говорить сейчас, что все это было замечательно, все классно. Нет, конечно же, переезд, смена обстановки, никого ты не знаешь вокруг, просто вот ты вот чуть ли не с нового листа, с чистого листа начинаешь жизнь. Вот, наверное, вот в этом вопросе, да, было нелегко, вот, обманывать не надо, но мы двигаемся дальше, мы развиваемся, мы идем, стучимся в двери, какие-то не открылись, какие-то открылись. Понимаете, какие-то открылись, но мы поняли, что это не наши двери.
2: Поэтому сами их закрыли.
3: Было и такое, на самом деле. Такие искушения, назовем их так, или соблазны были. Хорошие предложения, интересные в плане финансов, в том числе. Но мы понимали, что это не наша история совершенно, и не надо нам в этом участвовать.
2: Вот на афишах вы позиционируетесь, ну и сейчас мы объявляли, как мужской хор. А чем отличается мужской хор вот от смешанного хора? И почему остановились вот именно на таком, на гендерном, скажем так, условии, что это будет чисто мужской хор?
3: Ну, вы посмотрите.
2: Алексей что-то вот, подмаркивает.
3: Он мне подмигивает, давай, объясняй нашу позицию, да, почему так решил. На самом деле, вот посмотрите на нас, вот, ну, это вот такая команда, банда-команда, как говорит наш концертный директор, очень легко работать с мужчинами. Просто вот нам не нужно, мы вот понимаем друг друга с полуслова, я вот уже где-то нудеть начинаю, мне уже там, ты уже ответ на мои...
5: Ну, ты еще скажи про специфику, с которой мы, в принципе, начинали. то есть храмовую специфику.
3: Ну, безусловно. То есть мы же изначально создавались как только церковный хор. Позже уже потом выросли в другое обличие, да, и более расширенное. В церкви мы продолжаем и сейчас петь не на постоянной основе, mm-hmm. а вот на каких-то службах участвуем. И завтра будем петь в родном для нас храме, в Троицком храме города Воронежа, службу. Но
5: мужское многоголосие. В отличие
3: это
5: от смешанного.
3: Так красиво. Ну, это вот, вот кто один раз услышит пение мужского, чисто вот акапельного пения, ну, это никакое смешанное с этим не сравнится. А у меня папа же пел в знаменитом хоре Троицы Сергиевой Лавры еще в 80-е годы, когда, ну, это такую вот было диковинку.
5: Мужском,
3: именно под управлением знаменитого лаврского регента архимандрита Матфея Мармель. Это я вырос на этих пластинках, да. И, конечно, ну, не как о каком смешанном хоре могла быть речь.
1: Мужское, отвали!
3: Все, это любовь.
4: Надо признаться, это наше субъективное мнение, но, тем не менее, как бы,
5: зато честно говорю. Это еще и преемственность поколений.
3: Ну, правильно, Алексей говорит.
2: У Серафима, да, по наследству перешло. Кто как пришел в коллектив?
1: То есть у вас был какой-то жесткий отбор, например, или нет? Или как-то
2: ну, Серафим,
1: так?
2: Я понимаю, и Антон с самого основания, да?
4: Антон не совсем, с 14-го года. Ага. Не совсем. Серафим, да. Он основатель этого коллектива. Я пришел где-то в году 14-м.
5: Да. Я в 15-м.
2: Леша, 15-м. А, ну тоже долгожитель,
4: да,
2: можно
4: да, да,
2: сказать.
4: Да, да, да.
3: 11 лет.
2: А есть текучка кадров?
3: Вот была, когда мы были в Воронеже, да, то есть после того, как мы стали коллективом при Воронежском концертном зале и решили двигаться дальше, развиваться, уйти от классической формы исполнения, где стоит хор в папочке, что-то пытается донести слушателям, мы поняли, что это, ну, не наше.
2: Вы сейчас вообще без папочек поете?
3: Да какие папочки? У нас танцы.
2: Танцующий хор.
5: Или поющие танцоры.
3: Да. То есть это уже более такая, ну, как эстрадный коллектив, или как угодно нас можно назвать, но не все были к этому готовы. Поэтому была, конечно, безусловно, текучка. Мне подходил бас такой мощный. Я арию Рене пел. Я не буду ваши буги-вуги. Я говорю, ну, извините.
2: Подходит как-то ко мне бас.
1: Рене, вот туда, пожалуйста. То есть вот это вот туда.
3: Да, да, да. Вот кидает заявление на стол. Это еще когда мы работали официально в Воронежском концертном зале. Да, потом обижался. Он должен был меня уговорить.
1: Ну, ничего себе.
2: Люди творческие, они ранимые. Вы же сами должны это понимать.
5: Вопрос текучки у нас решился только тогда, когда мы из категории исполнителей перешли в категорию авторов-исполнителей. То есть каждый стал выражать свою айдентику. Мы нашли общие интересы. И вот благодаря нашему личному творчеству вопрос текучки у нас решился.
3: С 2020 года все, вот мы вот 7-6 лет получается.
2: Ну, да, это хорошая нас уже цифра. Да,
1: ну, тем более, бежать-то некуда уже в Москве, да, куда ты денешься? Куда ты денешься? Какая текучка? Я понял, да, это интересно.
2: Все 8 человек, пишущие и музыку, и стихи.
4: Да, есть, да.
3: Ну,
4: да.
3: Помимо этого, у нас есть еще распределение такое негласное, наверное, даже так получилось, что кто дополнительным еще каким-то талантом обладает, вносит продуктивную свою.
5: Каждый занимается работу. Креативом. Ну, в той или иной степени. Созданием креатива, создание творческих идей. Не обязательно это тексты песен, где-то это создание контента, где-то это создание образов.
3: Сценариев.
5: И сценариев, да. И каждый
2: сценариев
5: вносит
2: концертов.
3: Клипа.
2: Да.
4: И
3: концертов.
4: Не только. Ну, у нас свой собственный закрытый продакшн. Мы производим себе абсолютно все сами. Вот.
1: Красиво сказать.
5: Очень, очень пафосно сейчас. Очень пафосно сейчас звучит.
1: То есть сказали, что банда, да, это не просто так, то есть все делают все, у каждого отвечает.
4: Да, абсолютно все, то есть весь контент, который можно найти в наших соцсетях, начиная от песен, заканчивая видео, мы делаем все только сами, вот. И поэтому как бы нам в этом отношении просто. И друг с другом договориться просто, и делается все быстро, поэтому, собственно, мы сами себе предоставлены, как в Простоквашино, сами свои собственные.
1: Слушайте, ну когда вот такая вот идет активная жизнь, да, когда вот идет постоянная движуха, еще что-то, наступает момент, когда заканчиваются силы, например. Ну вот вот если мне кто-то скажет, что такого нету, я скажу, это неправда. В любом случае, вот происходит какой-то спад какой-то, вот авитаминоз даже у микрофонов бывает, да? Как удается вот перебороть это все дело?
4: Слушайте, у нас 8 человек, у одного авитаминоз случается, 7 остальных его подхватывают и несут. Ноги волочатся, но...
5: Это про Андрюху Сорокина, да?
4: И про него тоже.
1: То есть вариантов, шансов нету. Так же
4: мы идем по жизни в жесткой сцепке друг с другом, вот, поэтому кто-то захандрил, остальные его несут.
2: А не устаете друг от друга?
5: Устаем, конечно.
3: Устаем, но вы знаете как, тут...
4: Мы только сегодня об этом
5: юмор
4: разговаривали.
5: Юмор решает в коллективе. Умение решает. Умеет разряжать обстановку. Возвращаться в нужное русло и заново искать общие точки соприкосновения.
3: Очень, очень много таких внутренних своих шуток, всяких уже мемов внутренних. Да, и все это, конечно, делает нас вот такой вот...
2: Ну, легче делает, конечно. Да, все это
4: коммуникация. Да, но мы уже одна большая семья, поскольку мы чаще друг с другом проводим время, чем со своими собственными семьями.
2: Да, и вот примерно про это же, тесно все.
4: Понятно, что бывает всякое, но, тем не менее, общих точек соприкосновения так много, что уже мы не представляем, наверное, себе жизни без вот этого вот... Это уже не работа. Это уже не
2: образ
4: просто
2: жизни.
4: Концертно. Да, это образ жизни.
1: Ну и как раз возвращаясь к вопросу о том, что там не дают хандрить друг другу, да, и наверняка вот он главный, да? Как руководитель всех наверняка подбадривает, поддерживает и говорит, так, идем,
3: протестую.
1: Я протестую.
5: Отклоняется, да.
1: Так как есть на самом деле? Ну вот давайте, вот у вас есть уникальная возможность нажаловаться в прямом эфире. Вот деть же начинает когда-нибудь, да?
4: Да все, у нас такого нету.
2: Это к Алексею
4: Сантону в России. Дело в том, что... У нас все по чуть-чуть проявляют, естественно, свой характер, то есть нету какого-то такого одного человека, который больше всех возмущается или, там, наоборот, больше всех делает. У нас распределены роли, вот, распределен бубнёж тоже между
5: нами. И на этой прекрасной ноте я хочу передать привет своему коллеге Андрею Сорокину, селу Нижний Бык и всему Воробьевскому району.
1: Он хотел больше всех, судя по всему, да?
3: Андрей у нас как раз... генератор мемов. Больше всего в коллективе шуток про него.
2: Он становится мемом или...
4: Он. Да, во всех отношениях. И он, и не только он.
5: Он повод.
2: Да.
1: Вот заметь, не сдали тебя. Хотя была возможность, предлагался.
4: Если говорить честно, то мы так и сказали, да, что все по чуть-чуть вносят свой вклад.
2: А кто самый юморной?
4: Алексей. Алексей генератор. Алексей знает все монтажные программы, как свои 10 пальцев вот, на руках. И поэтому он может
5: я
4: освоить...
5: Я язва этого коллектива.
3: Да, он, да, у нас стикеры все
2: креативные. Быть, как говорят, карась, да, чтобы щука... точнее, должна быть щука, чтобы карась не скучал. Но у вас порой наоборот.
4: Да, стоит кому-то проколоться, да, Алексей тут же через минут 5 выдает просто серию смонтированных видео, фото, вот, все, что...
3: Стикеры.
4: Да, стикеры обязательно, да.
1: То есть все ходы записаны, да? Я тоже буду стикеры делать, все, хана
2: тебе. Стикеры будешь делать. У нас Паша делает игры, на самом деле.
1: Компьютерные
2: игры, маленькие такие.
1: Об этом никто не должен знать.
4: Поздно.
1: Телефон, записывайте. Сейчас я расскажу.
2: Кому-то проколоться, про него уже игра вышла.
1: Ну, сейчас это легко делается, так что... Слушайте, ну, по поводу проколоться, ну, есть же когда-нибудь такие моменты наступают, когда, ну, происходит что-то, ну, вот, ну, бывает, что нехорошее, да, понятно, юмор помогает, да, вот, жесткая рука руководителя хора, вот, как еще удается справляться с вот такими вот достаточно сложными моментами? Ну, если и не есть, конечно.
3: Ну, знаете, наша вера, наверное, потому что, ну, видите, как за нас молятся родители, мы это точно знаем, было много разных передряг, в Алексея вообще из танка стреляли. Можете представить, вот, в Солидаре. И если бы не молитва его бабушки с дедушкой, мамы, и да всех нас, всех наших родителей, понимаете, вот без этого никак. Понятно, что все, да, ха-ха-хи-хи, это все весело, все замечательно, мы такие все на позитиве, друг друга, как сказал Антон, тянем все замечательно, но безбоженьки вот точно не получается, потому что были... всякие. У меня даже видео есть, как меня убить пытались, понимаете? Понятно, что это, наверное, не формат такого для радио.
2: Нет, мы сейчас вернемся в следующем... после рекламы, вот в следующем нашем блоке мы как раз поговорим про вот эту часть вашей работы. Коснемся ее, потому что это же тоже такая серьезная миссия. Возвращаясь, опять же, к тому, конечно, хихоньки и хахоньки – это хорошо, но есть и серьезная часть работы, которую вы тоже делаете. Но сейчас небольшая рекламная пауза.
0: Mm-hmm. наше радио. Так звучит наше. Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Выходной на нашем.

0: нами в студии мужской хор «Русский формат». Всех да. рады приветствовать, кто только никак. Подключился к нам. Да. Все машут руками, да. потому что нас можно не только слышать, но и видеть в нашей группе ВКонтакте. Идет прямая трансляция, да, всех можно лицезреть. Хор не в полном составе, но в достаточно приличном. Так, давайте еще, знаете, вот вы же все-таки были таким и духовным хором, потом с эстрадным на какое-то время стали. Как сейчас вы себя больше позиционируете? В какой области песен как бы существуете органичнее, что ли?
1: Ну, вы знаете, наверное, все осталось, как и планировалось. То есть духовное от нас никуда не ушло. Единственное, поменяло форму. Значит, то исполнение, которое мы привыкли слышать в храмах, акапельное, немножко мы от него ушли, а именно те песни, которые выпускаем, духовные, придали им новую такую вот форму уже с современными возможностями звукорежиссуры, с богатыми такими оркестровками, но духовный текст остается. Mm-hmm. Это совсем по-другому людьми воспринимается. То есть это не обязательно идти в храм или в филармонию, чтобы послушать красивую духовную музыку. Можно идти по городу, заниматься своими делами, включить красивое произведение уже с богатым таким вот звуком оркестровым и хором, но тем не менее на духовную тематику еще. Вот в таком ключе мы и выпускаем, как мы его называем, этот стиль неоклассическая духовная музыка. Mm-hmm. Духовная музыка в неоклассическом стиле. Mm-hmm. Да, в неоклассическом стиле. Это одна часть, одна сторона нашего творчества. Ну и о чем говорил Антон ранее. Теперь, конечно же, весь наш акцент, наверное, на авторский материал. Нам пришлось пережить многое разное. И в тот момент, когда нашей стране было нелегко, из нашего коллектива ни один не уехал за границу, не отмежевался, куда-то там отсидеться решил, еще какие-то такие вот истории, а начал участвовать. Угу. Непосредственно участвовать в этих событиях, помогать всем, чем можем, то есть, в первую очередь, нашим талантам, второе, это объединять вокруг нас людей, все мы начали, что вылилось в огромный поток гуманитарной помощи, более 300 миллионов в рублях, если считать, нами было передано различной гуманитарной помощи на Донбасс. Это и техника, это и детские дома, mm-hmm. это и средства, сохраняющие жизни наших воинов. Много всего. Да. И, конечно же, мы видели многое своими глазами. И об этом писали в том числе многие песни, такие как «Посмотри», как «Домой», как «Где казак, там правда и Бог», «Сердце казака» и так далее. Они написаны, конечно, под впечатлениями о увиденном, о пережитом, о тех ситуациях, в которых мы побывали, куда мы попадали. И, конечно же, как вот мы в начале нашей встречи сегодня говорили, каким был наш концерт. Он был таким вот семейным. Но вот это наши ценности всегда были основа. Mm-hmm. То есть наши традиции, семья, вера. Это все главное, что есть у нас, у нашего народа русского. На чем всегда стояла наша страна, наша нация в целом. Вот об этом мы и поем. То есть то, что нам самим дорого.
0: Это хорошо. Вы как пришли вообще к этой миссии? Она как появилась?
2: Да, может, как родилась вообще вот история? Вот первый раз вообще помните, да, вот свою поездку,
0: грубо говоря, туда, в Луганскую или в Донецкую область?
1: Да. Вы знаете, она началась с батюшки, который попал в плен. Еще до того, как он попал в плен, он уже нам благословил собирать гуманитарную помощь, сказал, только освободят Северодонецк, вы должны уже приехать туда и первым помогать. Ну и, значит, он попадает в плен, и, конечно, в первую очередь наши все силы были брошены на то, чтобы ему там помочь, поскольку он такой лютый миссионер и добродетель такая, он, конечно, начал помогать всем тем, кто там оказался, заключенные наши люди, русские все, и там и дети были, там и женщины были, и молодые, и пожилые все, и взрослые, и духовенство, и, конечно, мы начали помогать и вот по его просьбе туда, тем, кто там в заключении находится. Ну и потом общались записочками. Вот через адвоката. Адвокат к нему мог приходить, и вот он записочки мне передавал и сказал, не дожидайтесь моего освобождения. Это все параллельно. Он говорит, отправляйтесь туда и помогайте. И мы приехали в Луганск, выступили, сперва службу спели в соборе. Потом выступили в госпитале, выступили перед мирными жителями в ДК железнодорожников и поехали в Северодонецк. Ну, то, что мы там увидели, конечно, это сложно принять, это понять сложно. Вообще вот все, вот этот ужас, какой приносит и боль война, это все невозможно.
3: А на тот момент, на тот момент, надо сказать, спасибо. Маленькая ремарка, что да. Северодонецк только был освобожден буквально как неделю. То есть за самим городом шли еще бои. Сам город уже был освобожден, но крайняя точка города, там еще происходили сами бои.
0: Страшно было ехать?
1: Нелегко говорить, что не страшно.
3: Ну да, сказать, что не страшно, это соврать. Вот, но и то мы не совсем не понимали, как, будучи что первый раз, такое, да, в такой обстановке.
0: Как с парашютом прыгать первый раз, да?
3: Не совсем понимаешь, куда ты попадешь. То есть ты туда приезжаешь и уже знакомишься с обстановкой, она тебя встречает самостоятельно. И дальше уже ты либо это принимаешь, либо ты понимаешь, что это не твое и больше не возвращаешься. Ну, вот нас это не напугало. Хотя, конечно, доля шока была.
0: Говорят, второй раз даже страшнее, чем первый.
3: Да, потому что начинаешь понимать, куда ты попадаешь, и что там тебя могут ждать непоправимые последствия. То есть ты рискуешь жизнью в прямом смысле этого слова.
0: Давайте еще поговорим вот о такой части вашей жизни, вот как раз службы в храмах, и завтра на Троицу, в Троицком храме будете петь, как вы говорите, в своем родном.

0: Ну и почему, собственно, украшают? Это же первые плоды, которые дала нам природа, весна, творение Божие, то, что вот расцвело, приносят к Богу в храм, как раз на Троицу. И поэтому, вот, наверное...
1: Я почему спрашиваю, самое... у меня бабушка очень любила Троицу, и да. всегда тоже чебрец по полу вот, дома, да. и аромат, ты просыпаешься, да. и вот этот аромат чебреца, и тоже всегда в красном углу были веточки, угу. вот не помню, березы или, может быть, и не березы, но какими-то веточками все это украшалось, да. и по дому тоже вот висели такие зеленые ветки. Угу. У меня с Троицей прямо такая ассоциация вот этого дома в растениях, в каких-то угу. вот в траве, угу. букеты цветов всегда стояли, да. она очень любила этот праздник. Какие у вас любимые православные праздники? Ну, если не брать Пасху, например, которую любят вообще все.
0: Я думаю, у нас на первом месте будет Рождество. Знаете, за
1: Рождество?
0: Что?
1: Угу.
0: У нас традиция, это я еще маленьким ребенком был, и меня этому родители мои научили, колядки. И мы с ребятами, уже потом и взрослые, вот, казалось бы, нам уже дядьки, у самих там дети, но мы не оставляем эту традицию. Каждый год мы с колядками ездим, как Христа
1: Славы. Как концерт такой, да?
0: Да, мини-спектакли такие.
2: Маленькие,
0: такие,
2: да, 10-15 минут выступления.
1: Для детей или для взрослых?
2: Для всех. Да.
0: Мы посещаем, ну, около 50, наверное, у нас за период святочный от Рождества до Крещения. Выступлений получается по 5, там, по 7 в день. И посещаем абсолютно разные такие направления.
2: Всех, кто желает.
0: Не только духовенство, и к детям, и в интернаты, и даже в ангар спасения приезжали несколько раз. Это тяжело было, признаюсь, это было не просто оттуда яркие впечатления мы унесли. Ну, для бомжей, представляете, выступать. Кто-то у нас ревел.
1: Нет, я не представляю,
0: вот,
1: честно.
0: Сидит перед тобой куча бомжей. Настоящих.
2: Бездомных. Ну да ладно. Это не важно.
0: Да, вот кто-то плакал. Для него это было трогательно. Кто-то еле сдерживался, потому что подкатывала...
2: Слеза.
0: К горлу. Да.
3: Суть в том, что каждый год новый сценарий. Мы сами окунаемся в детство. Для нас это такие приятные воспоминания. И что важного? То, что взрослые, мы видим, как в этот момент преображаются и сами немножко становятся детьми. Да, у них всплывают вот эти улыбки, абсолютно разные взрослые, будь то серьезные дядьки военные, будь то духовенство,
0: представители власти,
3: и все наравне с детишками, потому что мы ездим и к детям в Покровский монастырь, да, к матушке Феофании, мы посещаем деток, выступаем перед ними, все радуются, как в детстве.
0: Но это вот есть
3: это искреннее, искреннее счастье.
0: Рождественская радость, да, она вот касается сердец всех, кому ты приходишь с этими колядками, с этими песнями, с этим сценарием таким добрым. Поэтому, ну, мы сами от этого большое удовольствие получаем. И приятно видеть вот эту вот, ну, не отдачу, наверное, а вот как их сердец касается вот эта радость.
1: Знаете, какой еще вопрос? Вот скажите, каждый из вас, вот прям каждому, буквально там несколько слов, что для каждого из вас является предметом личной гордости вот по состоянию на сегодняшний момент? Что можно было бы сказать, что мне вот это нравится, не покривя душой, что я вот этого достиг, и я рад, что достиг именно вот...
0: Можно такого? Я начну?
1: Конечно, нужно,
0: спасибо,
1: вы же руководитель.
0: Большое. Для меня большая гордость – это ребята мои, потому что, как я уже говорил и повторюсь сейчас, никто из них не дрогнул, а наоборот, каждый из них включился в... Это вот основа нашего государства, вот эти люди, понимаете? Тяжело нашей стране. Можно относиться по-разному там, к власти, кому-то, к личности какой-то, все. Но стране нашей тяжело. И каждый сейчас вкладывается из них, чтобы что-то стало лучше, вносит все свои возможности, усилия. И так в творческом нашем вот направлении, так в гуманитарном нашем направлении и в целом по жизни. Вот для меня большая гордость – это вот они.
1: Мои коллеги.
0: Спасибо.
1: Так, Антон.
2: Ну, для меня, наверное, та аудитория, которую мы вокруг себя сплотили, собрали, потому что это уже не просто слушатели, это наша семья, наши друзья. И, кстати, быстро возвращаясь к Троице, на одну буквально секунду, хочется, пользуясь случаем, пригласить всех желающих посетить завтра службу в Троицком храме города Воронежа, которая начнется во сколько, Серафим?
0: Восемь.
2: Да. Будем рады всех видеть, желающих. Пообщаемся после. Вот, так что...
1: Ну, Алексей, вам самая сложная
4: думал,
1: миссия
4: досталась. Думал, что их сбросят.
3: У меня есть уже готовый ответ, я повторюсь. Для меня личной гордостью

0: является окружение мое и наши семьи, это в первую очередь. Почему? Потому что то дело, которое мы делаем с ребятами, вчера об этом говорил на концерте, не получилось бы, если бы не наши дорогие семьи, наши родители, mm-hmm. супруги, дети, которые где-то нас терпят. Если про родителей говорить, отдали все самое лучшее, посвятили лучшие годы своей жизни для нас, чтобы мы могли свою детскую мечту, свои цели воплощать сейчас в жизнь. Поэтому для меня это, вот, наверное, самый главный и единственный предмет гордости.
1: Еще один вопрос.
0: Семья.
1: Да, я понял. Спасибо. Еще один вопрос, очень скабрёзный, очень такой.
2: Куда ты сразу свалился?
1: Планы на будущее. Есть какие-то определенные?
2: Скабрёзный он имел в виду, что стандартный.
1: Скабрёзный нет, он такой хитрый, с подвохом, с подковыркой, очень-очень-очень такой. Ну, в ближайшее время, да, вот какие планы? Ну, понятно, концертная деятельность. Еще есть какие-то, вот, может быть, широко идущие?
3: Как в Советском Союзе были дальше, выше.
4: Выше, дальше, сильнее. На самом деле, из, наверное, грядущего и близкого, это 12 июня премьера нашей новой композиции «Русская земля». Да. Алексей написал шикарную композицию, так что мы всех призываем ее слушать.
3: Вчера мы исполнили ее впервые.
4: Да, была премьера в Воронеже. Да. И вот скоро, в ближайшее время, в ближайшие пару недель, да, она уже выйдет.
3: А потом клип.
4: Да, угу. На нее же. Это из такого, из приземленного. А далеко идущие, как правильно сказал Серафим.
0: Концерт в Измайлово у нас еще.
4: Да, в Москве. Ну, до него будут еще много.
1: Ты же понемножку начали вытягивать. Смотри, сколько всего, да?
4: Да, едем на Урал выступать.
2: Города мы весим.
4: Да, с Урала возвращаемся в центральную часть нашей страны. Там тоже будут концерты. Так что следите, все желающие посетить наше выступление. А так, да, дальше...
2: Быстрее, сильнее.
4: Да.
2: Спасибо большое. Очень приятно было с вами общаться. Ждем вас еще в Воронеже, в нашей студии. Это мужской хор «Русский формат» у нас был сегодня в гостях. Спасибо большое. Пора прощаться.
4: Спасибо, что пригласили.
0: Да. Спасибо вам большое.
2: Да, мы тоже прощаемся со всеми. Всем пока-пока. Ну, я до завтра, а Павел до новостей тоже, в общем, даже до сегодня, можно сказать.
1: Да.
5: Радио. Так звучит наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
8: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
9: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
10: «Додо».
8: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРНП 319-619-600-022-754.
11: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
12: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
13: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
14: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала, звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл. Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
17: Выходной на нашем.
18: Наше радио. Сделано в России.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании у губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнемамонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота, птицы на убой в живом весе возросло почти в 20 раз, с 1500 до 28500 тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25500 тонн. Мощности предприятия в этом году позволят увеличить валовое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2028-му до 73 тысяч тонн. Предприятие «Молвест» и «Агроэко» используют самые передовые технологии, вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском аграрном университете, которые после окончания учебы вернутся на производство. Еще на еженедельном оперативном совещании губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Мы уже касались этой темы. Здесь нам, безусловно, есть куда расти. Ежегодно такую диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек. Однако в последние годы эта цифра не увеличивается, поэтому необходимо настраивать руководителей хозяйствующих субъектов прежде всего на то, чтобы они направляли своих сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026-м планируется охватить более 93 тысяч детей. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репное», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций и 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделять детям с ограниченными возможностями здоровья губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты 2 техникума. Об этом стало известно на заседании правительства, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет» – часть федерального проекта «Кадры ВПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. До 2028-го там модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов принял участие в семинаре «Госдизайн-2030» в мастерской управления «Сенеж». Ключевая тема – роль дизайна в развитии регионов, создании удобной городской среды, цифровых сервисов, навигации, новых стандартов взаимодействия государства с гражданами. «Мы вовлекаем профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров в реализацию нацпроектов и применяем авторский надзор на всех этапах от концепции до реализации», отметил Константин Кузнецов. Это были новости недели.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в «Агроэко» бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с «Агроэко». Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
5: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

наше радио. Это навсегда.

Все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного крепленого столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
8: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

к нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании у губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнемамонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота, птицы на убой в живом весе возросло почти в 20 раз, с 1500 до 28500 тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25500 тонн. Мощности предприятия в этом году позволят увеличить воловое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2028-му до 73 тысяч тонн. Предприятие «Молвест» и «Агроэко» используют самые передовые технологии, вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском аграрном университете, которые после окончания учебы вернутся на производство. Еще на еженедельном оперативном совещании губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Мы уже касались этой темы. Здесь нам, безусловно, есть куда расти. Ежегодно такую диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек. Однако в последние годы эта цифра не увеличивается, поэтому необходимо настраивать руководителей хозяйствующих субъектов прежде всего на то, чтобы они направляли своих сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026-м планируется охватить более 93 тысяч детей. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репная», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций и 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделять детям с ограниченными возможностями здоровья губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты два техникума. Об этом стало известно на заседании правительства, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет» – часть федерального проекта «Кадры ВПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. До 2028-го там модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов принял участие в семинаре «Госдизайн-2030» в мастерской управления «Сенеж». Ключевая тема – роль дизайна в развитии региона, в создании удобной городской среды, цифровых сервисов, навигации новых стандартов взаимодействия государства с гражданами. «Мы вовлекаем профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров в реализацию нацпроектов и применяем авторский надзор на всех этапах – от концепции до реализации», – отметил Константин Кузнецов. Это были новости недели.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: минут.
1: Реклама на 107FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Анатолий Шульев, легендарный театр Москвы на Воронежской сцене только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспорта. Компании.
6: Вкусные обеды и ужины за счет компании. Возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
7: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских телевизоров. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, вздохнем. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
6: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
8: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала, звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
13: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
14: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России. Наше радио и Всероссийское общество знания представляют «Формула искусства».
1: Наконец-то Базаров в мою жизнь вернулся.
2: Слом я бы сделала лично как режиссер Николай Петрович.
3: Если внимательно прочитать эту книгу, особенно с пониманием современной психологии, то выяснится, что родители с детьми не конфликтуют.
4: Павлу Петровичу по роману 45 лет, но он рассуждает как старик.
0: Формула искусства.
5: Всем привет! Это проект «Формула искусства», который мы делаем вместе с нашим радио и Российским обществом знания. На этом подкасте мы не читаем лекции, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
1: Мы докажем, классика – это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас.
5: У нас в гостях тренер по конфликтологии, лучший лектор России 2023 года, кинорежиссер Алина Апарина и практикующий психолог, культуролог, лучший лектор России 2024 года и преподаватель высшей школы Елена Виттер. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: В этом выпуске мы разберем код конфликта, описанного великим русским писателем Тургеневым более 160 лет назад – на примере его произведения «Отцы и дети». И для начала позвольте мне закрыть некий личный гештальт. В начале 90-х годов я писал вступительное сочинение в МГТУ имени Баумана. Я был очень сильно сконцентрирован на физике и математике. К сочинению я не готовился вообще. Я зашел в зал, увидел темы, и ближайшая ко мне была про Базарова, о котором я в тот момент не думал, не знал, произведение не любил. У меня не было ни единого шанса написать это сочинение, и я его не написал. В гневе я получил свой незачет, вышел из этого зала и думал: «Чертов Базаров, когда ты мне в жизни еще пригодишься?» Наконец-то Базаров в мою жизнь вернулся. Сейчас мы с тобой и разберемся. Закроем наши гештальты.
5: Интересно, как Тургенев бы назвал свой роман, если бы действия разворачивались сейчас?
1: В нашем времени у меня получается, что это были бы миллениалы против зумеров, либо поколение X против альфа. Первая пара – это мои родители, наверное. А давайте кратко просто объясним. Бумеры – это...
6: Начинаем сначала. Было молчаливое поколение. Это поколение военных лет. Дальше были бумеры, те, кто поднимали потом страну после войны. Это мои бабушка и дедушка, даже, в общем-то, может, частично и ваши. Это примерно...
1: Бумеры 40-60?
6: Ну, давайте от 40-х до 60-х.
1: Да,
6: вот
1: согласен.
6: Примерно так. Дальше у нас появились иксы. То есть они и были, как дети бумеров. Это те, кто поняли, что система, вот это мы вместе, товарищи, поднимем с колен, не работает. Ты либо работаешь на себя, как индивидуалист, ты строишь бизнес, ты выживаешь. То есть появились вот наши лихие 90-е, это иксы. Это, например, мои родители. После иксов появились миллениалы, то есть мы, это те, кому сейчас примерно 35-36. Мы те, кто выживали с родителями иксами, которые учись, делай, потому что меня не было, у тебя будет. Но при этом мы ближе, наверное, к бумерам, потому что мы очень добрые, мы позитивные. После нас идут вот эти самые зумеры, которым сейчас примерно лет 20. После них идут маленькие чудесные альфа.
3: Ну, кстати,
6: помогла.
3: Не совсем так, чуть-чуть. Я бы вот сказала, что зумеры – это те, кто рожденные уже после 95-го года, поэтому им уже даже больше 25. Да и вообще, наверное, меня, может быть, даже сейчас и чем-нибудь закидают, но я вот как психолог, я небольшой поклонник этого разделения на бумеров, зумеров и миллениалов, потому что это больше маркетинговое понятие, чем психологическое.
1: Да, друзья, для тех, кто смотрит нас и конспектирует тщательно, сделайте себе пометку. Это все условно. Это не записано где-то в каких-то скрижалях, и на это нельзя ориентироваться.
3: Дело в том, что вообще это понятие было введено действительно для того, чтобы производителям товаров было гораздо проще определять свою целевую аудиторию для того, чтобы продать им свою продукцию. Но, допустим, возьмем то, как распределяются наши потребности по жизни. Очень сложно сравнивать 40-летнего миллениала и 20-летнего зумера хотя бы по одной простой причине, потому что одному 40, а другому 20. Потому что здесь гораздо важнее возрастная психология. Это та наука, та ее часть, которая определяет закономерности нашего развития.
5: Хорошо, смотрите. Ассоциации какие у вас вот с каждым поколением? Бумеры, зумеры, миллениалы, альфа?
1: Бумеры. Ассоциации.
3: газета, завод, дача, ответственность.
6: И еще мяч вот этот белый, который ловили, потому что бумеры всегда были про спорт.
1: Со шнуровкой еще.
6: Конечно.
1: Мяч обязательно. Так, хорошо, дальше X.
3: Перестройка, диско, рок, кассета.
6: Джинса вареная, да. Желательно, да? Как да. Будто все.
1: Я не хочу дальше слушать, все, в меня попало.
4: Да?
1: Я наслаждаюсь.
4: Хорошо, давайте в меня теперь, миллениалы.
3: Свобода, путешествия, интернет.
6: Обучение постоянное, потому что мы обучаемся нон-стоп.
1: А мы сейчас, кстати, попали прямо в роман. Несмотря на то, что мне показалось, что мы вот из отцов и детей все будем на стороне отцов, простите, не хочу подчеркнуть возраст какой-то, так просто вот нет у нас маленького поколения, но, возможно, это не так. Давайте закончим просто тогда. Зумеры.
3: ЕГЭ, память золотой рыбки. Не хочу обидеть зумеров, не поймите меня неправильно, просто понятие клипового мышления было введено именно в этот период, да, то есть я ничего не имею против зумеров.
6: Ну, во-первых, клипового мышления не существует, ввели понятие, но не ввели явление. Я буду зумеров защищать до последнего. Есть очень важный момент. Мы сейчас ввели с вами теорию поколений сюда, хотя на самом деле это неправильно. Здесь с Еленой абсолютно соглашусь, это маркетинговый ход, да, но Штраус и Хау в 91-м просто ввели то, что уже было с 28-го года, с обсуждения поколений. Зачем они это сделали? Они попытались объяснить, как в социально-культурном контексте формируется психика конкретного человека.
4: Не знаю, мне кажется, когда говорят о поколениях, о миллениалах, о зумерах, чаще говорят о конфликте, о том, что они не понимают нас, мы не понимаем их. И вот, не знаю, маркетологи ввели, психологи ввели или кто-то другой эти термины, но очевидно, что все они друг другу противостоят в своих взглядах на жизнь, в своем поведении и так далее. То есть это конфликт поколений.
3: А мне кажется, все-таки это опять искусственно созданная тема, потому что у миллениалов и зумеров на самом деле нет особых конфликтных точек. Очень часто старшие миллениалы – это родители поздних зумеров. И поэтому, в принципе, между ними ненависти быть не может априори.
0: Формула искусства.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.

0: искусства.
1: Дорогие друзья, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Итак, в романе Тургенев показал этот конфликт на примере Базарова и стариков Кирсановых. Скажите, вам, в принципе, знакома эта история в каком бы то ни было виде? Вы были не согласны со своими родителями, вы сейчас не согласны с каким-нибудь младшим поколением.
3: Эта история, она была, есть и будет, но я считаю, что тот курс, который нам подают в школе про именно конфликт отцов и детей, он не совсем корректный, потому что если внимательно прочитать эту книгу, особенно с пониманием современной психологии, то выяснится, что родители с детьми не конфликтуют, потому что, собственно, и Николай Петрович очень любит Аркадия, своего сына, и сын любит его, и родители Базарова своего сына очень даже любят. А конфликт, который возникает между Базаровым и Кирсановыми, он бы мог возникнуть и между людьми одного поколения, если бы они были изначально воспитаны в разных условиях. Здесь у нас просто есть социальный слой. Базаров – это сын лекаря, и у него меньше средств к существованию, ему приходится пробиваться, ему приходится через вот эту призму отрицания в какой-то степени эпатировать. Книгу нужно читать дважды. Потому что, когда мы читаем Тургенева в школе, у нас одно восприятие. Вот я вспоминаю себя девочкой, для меня Базаров, ну, препротивнейший, ужаснейший человек, который живодер, издевался над лягушками, то есть я его не воспринимала школьницей даже как ровесника. То есть уже вырастая, уже получив диплом психолога, через много лет практики, я понимаю, что это был глубоко травмированный человек, и я уже смотрю на это по-другому.
4: Ну, во-первых, абсолютно с Еленой соглашусь, не то, что дважды надо читать. Первый раз читать это не в школе. Тургенев писал роман не для школьников.
3: Это
4: почему
3: да.
4: Мы вдруг заставляем детей это читать? И когда мне говорят, а как бы вы объяснили это студентам или детям так, чтобы им понравилось? Никак. Мы были бы счастливее, если бы не утопили Муму, да, то есть это из этой серии. То есть зачем? Но вопрос в другом. Вопрос не в том, нравился или не нравился, допустим, Базаров. Мне он очень нравился. То есть я, может быть, мой какой-то бунтарский такой дух в школе. Мне нравилось именно то, что он их поддевает всех и вскрывает в них то, что они так упорно пытаются спрятать за некой формулой вот этой идеального мира. То есть я была в этом персонаже, да, среди этих персонажей, на стороне Фенечки. Мне было всегда ужасно жаль Фенечку, которая, простите, пострадавшая страна, но при том не
3: старше Кирсановой. А чем она пострадала-то?
4: Ну, если не считать рождение ребенка вне брака и странного положения, о чем ей прямо
5: все
4: говорит
5: закончилось
4: Катенька.
5: Хорошо.
4: Все закончилось хорошо.
3: А я
4: после
3: считаю, для Фенечки
4: трагедии.
3: Это был наилучший исход.
4: В итоге, но в моменте, когда происходит конфликт, Фенечка в очень подвешенном состоянии. И они говорят как о вещи. То есть она не субъект, она объект. И вот это все вскрывается через ту определенную боль, безусловно, травмированную боль, которую приносит туда Базаров. То есть не приди Базаров вот в эту всю историю, возможно, жизнь сложилась бы у них иначе, и не было бы вот этого движения потом. И в общем-то, положение Митеньки, то есть у ребенка, Фенечки, оно же закрепляется когда? Когда Кирсанов на ней женится. Он бы, может, и не женился.
3: Вы же учитываете исторический контекст.
4: Безусловно.
3: Книга с чего начинается? Шел 1859 год. Mm-hmm. То есть это за 2 года до того, как было отменено крепостное право. Это первая строчка. И, соответственно, вот эта сословная история,
4: абсолютно,
3: она читалась практически везде. Действительно, это переходное время, кризисное, mm-hmm. когда старые устои рушатся, а место новым еще пока не определено. И здесь, конечно, с одной стороны, мы понимаем, что да, может быть, с этой точки зрения Фенечка и жертва, но с другой стороны, в тех условиях, в той ситуации не так уж все и плохо.
1: Елена, вопрос к вам как к психологу. Павлу Петровичу по роману 45 лет, но он рассуждает как старик. Почему так? Кажется, или потому что мне 42, и я не ощущаю себя сейчас стариком, но почему тогда, вот 45 лет, он в романе рассуждал именно так?
3: А дело не в том, сколько ему лет в романе, а в типе его личности. Потому что у нас вообще сложился такой стереотип, что в XIX веке были совершенно другие временные расклады на социальные роли. 40 лет – это уже возраст, уже дети подрастают, мы уже выстраиваем свою жизнь, но начинаем подходить к ней с другого ракурса. А даже вот этот стереотип о том, что жили гораздо меньше, тоже не совсем верен, потому что та же Фенечка в книге рассказывает про свою бабушку, которой было 85 лет. Люди доживали до этого. Конечно, счастливые люди, которые не столкнулись с болезнями, которым не нужны были антибиотики, которых на тот момент не было. Но, тем не менее, история с Павлом Петровичем – это вообще не про возраст, это про его мироощущение. Вот с точки зрения психологии, Николай Петрович – это, вот, пожалуй, самая такая классическая психическая норма. А вот Павел Петрович – это человек травмированный, травмированный любовью неразделенной. Он настолько застрял вот в этом своем чувстве, что он начал формировать вокруг себя защитный кокон из реакции, ритуалов.
4: Интересный просто был момент, что Николай Петрович – это вот, значит, ну, самая такая здравая история. Ни в коем случае с точки зрения психологии я это не отрицаю. Но свое ощущение такое, баба-яга против – когда я читала роман, когда я перечитывала его много раз, когда мы ставили по нему пьесы, то есть когда я работала с материалом как режиссер, большего отвращения, чем Николай Петрович, расскажу, меня не вызывал ни один персонаж. Почему? Потому что, как конфликтолог сейчас подсвечу, в любом конфликте есть еще третья сторона. Это не сторона пострадавшая, это сторона, которая не вмешивается. Это вот те, кто, ну, главное, чтобы ничего не случилось, и лучше мы ничего не сделаем. И меня почему-то страшно раздражало, что он знает, каков его брат. Знает. Он знает, какой его сын? Знает. Он знает, он видит Базарова? Видит. Но он ничего не делает, чтобы остановить вот эту дуэль. То есть его вот эта позиция, что лучше вот аккуратно, но как бы чтобы люди не сказали, меня прям, ну не вымораживало, это грубое слово, но несколько удивляло. Поэтому когда, я помню, что мы обсуждали концепцию фильма, вот именно как бы в сегодняшнем вот сделать, я говорила, что злом я бы сделала лично как режиссер Николай Петрович.
2: Очень правильно про Николая Петровича. И вот выписанный этот Николай Петрович, он же неуспешный помещик. Там у него дела такси. Это сразу лишало меня морального авторитета для него. Вот я даже не смотрел туда. С другой стороны, Базаров тоже. Вот вопрос, который он ставит, например, кто важнее, химик или поэт? Это же тоже не поколенческий вопрос. Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Вот сейчас химик, вот правда, настолько ли важнее поэта?
0: Конечно.
3: А кто будет химика вдохновлять?
1: Мне кажется, что а это почему? Гораздо полезнее, чем поэт. Вот для чего современной живешь? Жизни.
3: Слушайте, а зачем живешь? Вообще противопоставлять? Я вот искренне не понимаю. Я музыкант по первому образованию, но сейчас я занимаюсь наукой. Это вообще одно другому никак не мешает. Более того, скажу, это очень здорово дополняет.
2: И химик может быть поэтом.
3: Да. Вообще-то. А сколько, кстати, химик Бородин, известнейший. У него даже есть какая-то реакция Бородина. Я в данном случае не помню, как она правильно формулирует. Но это не помешало человеку написать оперу «Князь Игорь», которую... Мало того, что знают и любят все, ее еще и зарубежные исполнители на рэп-мотивчики пускают.

0: Извините, из наших позиций, Игорь Сергеевич, у тебя позиция есть в романе? Ты за кого?
1: Я за детей. Я всегда за детей.
0: За Базарова?
1: Да. Я за детей. У меня двое детей. Старшему 21, младший 12. И я считаю, может быть, это очень наивно так полагать, но я считаю, я уверен, что наши дети будут лучше, чем мы. Знаете, в чем проблема? Ну, это мое видение и мое мнение. Когда ты читаешь такие произведения в школе, вот в подростковом возрасте, ты же, ну, большинство из нас, хорошо, там 90%, наверное, школьников вообще не задумываются ни о психотипах, ни о конфликтах, ни о сути, которую хотел донести автор. Ты воспринимаешь это произведение, любое произведение, не только «Отцы и дети», только через призму сказанного учительницы литературы. И, наверное, тут все зависит от времени. Как преподавали и как объясняли условно в 80-х, в 90-х, и как объясняют сейчас то или иное произведение. Вопрос. Также трактуют каждого героя и объясняют суть этого произведения? Или с годами и объяснение меняется?
2: Я вам отвечу, Игорь, на самом деле, как человек, работающий со школами в том числе, к сожалению, также. К сожалению. И мы говорим об этом с учителями, что нужно как-то адаптироваться. Они говорят, это правда, это классика. Мы не можем классику адаптировать под ваши вот эти вот ваши поколения. Я говорю, а почему вы искренне считаете, что ваша позиция – это вот та позиция, которую заложил автор? Где вот эта вот пояснительная записка Тургенева к этому произведению? То есть мое любимое вот это вот, что считал автор? Да ему есть было нечего. Он расплачивался зарплатой за эту книгу, за свое жилье. Вот поэтому половина из них писала. Как было, как я люблю, когда за строчку по рублю. Вот и все. Поэтому здесь, к сожалению, иногда старшее поколение наших преподавателей объясняет так же. Молодые преподаватели, ну так как они уже ближе, наверное, к ребятам, так или иначе мы перестраиваемся.
3: Тут надо понимать, что система образования, у нее есть, конечно, свои определенные недостатки, но тем не менее это все-таки благие намерения, которыми услана... Пусть и не самая верная дорога. Да, иногда бывают осечки, но все равно... Уже то, что детям предлагают оценить какое-то произведение и свою мысль выразить, это уже хорошо. Да, я тоже в это попадала. Я писала музыку, я писала стихи, и как-то вместо того, чтобы популярное стихотворение принести на занятия, я принесла свое. И вот когда мой замысел раскладывали на доске, мне было очень забавно смотреть, потому что он и близко не соответствовал.
4: Ведь Тургенев... Он не придумал этот конфликт. Этот конфликт, например, Шекспир сделал в «Короле Лире». А у меня в мою жизнь слово «нигилизм» пришло через кино, так сознательно, через фильм «Курьер».
2: Да.
4: Где, я не знаю, прям закладывали они эту мысль, не закладывали отцов и детей, но там конфликт этот самый яркий, блестящая вот эта сцена дома, Басилашвили, Меньшов, дети, разговор про сгущенку, серпает и так далее. И сейчас этот фильм хотят переснять.
5: Я вот наблюдаю своего сына. Хороший парень, спортсмен.
6: Чику.
5: Спасибо. Ну, в общем, сын есть сын, ничего плохого про него не скажу. Но любит, понимаете, пить молоко из банки.
7: То есть?
5: Ну, банки такие, знаете, желтые, концентрированное молоко. Там еще корова нарисована. Я ему говорю, ну ты почему ты пьешь молоко неразбавленное? Оно ведь жирное, правда? Его разбавлять надо. «Люблю», говорит, «неразбавленное». Любит он, понимаете?
6: Ну, это старая песня. Получается, если нам было тяжело, то пусть им будет. Глупо.
5: Наверное, глупо.
8: У нас прекрасная молодежь. Можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь.
5: Да. А молоко он все равно будет пить из банки. Но не молока же мне ему жалко. Я понять не могу. Здоровый... Мужик, понимаете, кулачище, бицепсы, дзюдо занимается. Нет, вот он сделает дырку в банке. А начнешь с ним разговаривать, молчит. Ни да, ни нет, ничего. Выслушает, помолчит и опять. Новую банку сосет. Учиться не желает, работает кое-как. Я думаю, он поэтому дзюдо своему чемпионом хочет стать. Так ведь тоже не хочет. Нет, объясни мне, вот что это все значит?
9: Успокойся, Олег. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Я же знаю твоего сына. Отличный парень. Ты просто слишком строг к нему.
5: Перестань, Семен. Я хочу понять одно. Я хочу понять, что он хочет. Я желаю знать, кого я вырастил. Ну, имею на это право или нет, а? Имею. Пусть он мне скажет. Ты старый осел, ты жил не так, я буду жить по-другому. Я пойму, пусть он скажет. Но он же молчит. Пусть вообще уходит из дому, но он же молчит. пользуется всем, молчит! Все.
7: Это возрастное. Наш сын был замкнут, нелюдим, теперь окончил институт, поступил в аспирантуру. Это возрастное, не правда ли, Иван?
10: Да, конечно, возрастное. Мы перебесимся и будем такими же, как вы.
9: Ну, зачем же такими же, как мы? Можно быть и лучше. Надо идти вперед.
10: Мы пойдем вперед.
4: Я не знаю примера кинематографии или еще чего-то, чтобы этот вопрос поднимался. Он умирает, этот вопрос?
2: Он не умирает, он сквозит просто по-другому. Этот конфликт, он не может умереть, но он в основе всего. В основе всего всегда, любой драматургии, лежит конфликт. Конфликт отцов и детей, конфликт мужчины и женщины. Без конфликта, ну, извините, неинтересно. Как говорится, это жизнь из жизни Гуппи. То есть, ну, все, у нас не может быть чеховского театра сейчас вот прямо на экране. К сожалению, ребята это не принимают. Им нужен нерв. Нерв – это конфликт. Понятное им – это отцы и дети, это их отношения между собой, это первая любовь, это выросшая любовь.
1: Алина, как на сцене уживаются актеры, ну, давайте назовем, старой школы и молодые актеры?
2: Тяжело. Старым тяжело с нами. А если еще режиссер молодой, это прям...
1: А вас воспринимают вообще всерьез? Ну, старые актеры, давайте я их просто даже не возрастом маркирую, а вот... Ну, взрослые, опытные, так назовем.
2: Давайте так, да, воспринимают, потому что в них, помимо опыта, возраста и так далее, в них заложено, что мы все это делаем ради идеи, ради проекта. Молодой режиссер, старый режиссер, опытный. Первый раз ты вышла на съемочную площадку. Первый свой фильм я снимала, у меня была Любовь Матюшина, заслуженная артистка всего, чего на свете существует. Юрий Лопарев, у которого количество фильмов больше, чем, я не знаю, количество людей в моих всех поколениях, меня окружающих. То есть это прям были мастодонты. Я боялась страшно, простите за интимную подробность, меня аж тошнило от страха. То есть, ну, до такой степени неудобно, вдруг что-то я сделаю не так. Но больше поддержки от них вот на площадке, чем вот я получила, представить невозможно. Они работают на фильм. Они создают проект. Мы делаем это вместе. Иногда гораздо сложнее работать с молодыми актерами.
11: Формула искусства.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
9: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
8: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
9: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
10: Илья Лагутенко.
9: Легенда.
11: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
9: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Формула искусства.
12: Когда появился интернет, когда появились блогеры, для меня, как для, ну, тоже, да, киношного человека, для телевизионного человека, выросшего в 80-х, 90-х годах на неких форматах телевидения, на становлении, монтаж, речь и так далее, это все обнулилось. То есть они же в интернете изобрели вот свой жанр. Наплевать на монтаж, наплевать на склейку речи. Вот эта рваная речь. И для меня они откинули прогресс очень сильно далеко. И они вот потихоньку, они идут к этому, они придут к этому, но по факту они придут ко всему тому, против чего они протестовали, наперекор чему они это сделали. Да?
13: Да? Да. А что так, почему так это остро у вас воспринимается, Андрей? Ну придут и слава
12: Богу. Потому что я верю в детей, я верю, что за ними будущее, но я все реже нахожу подтверждение этим фактам. То есть я вообще часто задумываюсь, а смогут ли они создать что-то значимое и великое. Вот, может быть, вы в сценарной истории. Вот возьмем не Шекспира, возьмем Пигмалиона. Он же возвращается и возвращается в сценариях. А сейчас это же поколение этих Элиз. Вот эти вот все блогеры, которые очень хороши за кадром, где-то чему-то научились или не научились, у них это получается, но по факту-то они ничего из себя такого вот не представляют. Вот есть у вас этот конфликт, когда молодые, борзые, горячие приносят, изобретают условно вам что-то такое невероятное, а на выходе получается велосипед, который уже давно существует?
13: Я работаю с и детьми, и студентами. Именно они создают свои сценарии и приносят, и потом криво, косо, но снимают свои истории. И вот эти самые, как вы сказали, изящно молодые, борзые, горячие, приносят иногда такое, у меня кровь вытекает из глаз, потому что, ну, это невыносимо. То есть я даже озвучивать не стану темы, которые там приносятся. Я говорю, хорошо, окей. Первый срез всегда вот это такая тьма. Почему? Потому что наконец-то дорвались. Потому что дома не разрешали, в школе не разрешали, а здесь я, значит, как киношник расскажу. Я говорю, хорошо, прекрасно. Оставляем. Оставляем вот эту дичь, просто, как вы говорите, кринж. Вот это все разбираем. Теперь наполняй персонажа, ну, как бы функциями, архетипами. Пиши арку истории. Они такие, да-да, хорошо. и садятся. Я говорю, что случилось? Опыта нет, да? То есть наполнить нечем. Что ты о них знаешь? Ты их когда-нибудь вообще в глаза-то свои видел? В кино. Я говорю, ну, а зачем ты рассказываешь историю, которую ты не понимаешь и не чувствуешь? Они поскрипят, посопротивляются месяцок, но через месяц я получаю другой сценарий, где нормальные человеческие темы. Родители, первая любовь, непринятие. То есть они начинают писать о том, о чем они знают.
0: Вот эти шутки, которые сейчас, Елена, к вам вопрос, как к психологу, гуляют в интернете. Но в основном они, конечно, не про отцов, а про мам. Когда... сколько бы ты ни вкладывал там в любви, заботы, в своего ребенка, через там 10-20 лет он будет прорабатывать тебя у психолога. И прощать, естественно. Как вы относитесь к этому?
10: Вы знаете, такой факт есть. Но это, во-первых, ошибка воспитания этих мам. Во-вторых, мы сейчас вообще столкнулись с такой проблемой. Миллениалы перелюбили своих детей, потому что у многих осталась травма, что я слишком много учился, я слишком много работал. Вот если, кстати, тоже еще вернуться к отцам и детям, там есть очень интересный момент, что сначала молодые люди жили у одной помещицы 2 недели, питались за ее счет, потом они жили у одних родителей, потом они жили у других родителей, и у них, собственно, все было обеспечено и была почва для размышлений. У миллениалов такой роскоши не было. Им нужно было зарабатывать, им нужно было кормить себя, а у некоторых даже своих родителей, покупать им жилплощадь. Поэтому, собственно, у зумеров, да, и вот у некоторых альф, и появилась вот эта чрезмерная свобода для размышлений, для поиска себя.
2: Формула искусства.
0: Мы подготовили небольшую игру для наших гостей, и сейчас попробуем в нее сыграть.
12: Да, мы сейчас прочитаем 2 цитаты каждому из гостей, и вы попробуете просканировать эти цитаты на слух. Сейчас у нас будет аудиокнига. И ответить, ну, что на самом деле чувствует герой в этот момент. Объяснить нам, как в школе. Итак, какие эмоции или потребности спрятаны вот за этими словами? Итак, Павел Петрович Елене. Личность, милостивый государь, вот главное. Человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец. Но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга. Да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя. Я уважаю в себе человека. Внимание, вопрос. Что на самом деле чувствует герой в этот момент? Какая эмоция или потребность спрятана за этими словами?
10: Понимаете, тут вообще все достаточно непросто. Потому что у нас Павла Петровича принято воспринимать как такого человека старого формата, который влез вот в свой определенный образ и не готов поступиться им ни на шаг. Но как человек, который частично схож с ним по психотипу, для меня это понятно, потому что я тоже считаю, что то, как мы подаем себя, наш внешний вид – это уважение к окружающим, в том числе, это уважение к нам самим. Поэтому мне сложно как-то это будет раскритиковать, поэтому я в данном случае с Павлом Петровичем полностью согласна. И так как мы живем в социуме, мы все взаимосвязаны между собой, и какие-то определенные приличия мы просто обязаны соблюдать, да, как люди цивилизованные.
12: Цитата 2. Базаров Алине.
14: Давайте.
12: А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен. Этакий человек не мужчина, не самец.
13: Угу. Что звучит за этим? Страх. Если он отпустит, то на самом деле, что он глубоко верит, и вот те постулаты, которые держат его стержень, как самца, как человека, он как будто бы исчезнет как факт. То есть когда мы не допускаем разные возможности посмотреть в прошлое, научиться у наших родителей, когда мы опираемся только на «я», вот эту конструкцию, я и вот мои убеждения. Если эти убеждения у человека забрать, а ни к чему другому прислушиваться он не готов, он разрушается. Интересно, что именно эта цитата мне досталась. Дело в том, что любовную сцену и объяснение, где его пытаются поцеловать, и он убегает, я играла в театре, играя ее. И когда мой коллега, мой партнер весь трясся, и в его глазах было все, кроме, наверное, знания текста, потому что свои реплики он забывал, его текст приходилось говорить мне. И проговаривая текст Базарова, я понимала прекрасно, что здесь в первую очередь мужчина, который кричит о боли, но при этом очень жаждет любви. Но ему так страшно в это шагнуть, потому что потеряв что... Любовь — это всегда потерять что-то от себя. Это всегда компромисс. Но он на этот компромисс пойти не готов. Поэтому здесь страх, здесь боль, здесь отрицание того, чего на самом деле ему очень сильно хочется.
2: Формула искусства.
0: Лен, вот если бы персонажи Тургенева попали в современный мир, да, на чем бы основывался их конфликт? Какой бы он был? Или бы он не изменился?
10: Да я думаю, он и не изменился бы принципиально, потому что, еще раз, это не конфликт людей, а конфликт их типажей. Люди не меняются, по большому счету. Мы точно так же чувствуем, мы точно так же любим, мы точно так же переживаем наши внутренние проблемы и потери. Поэтому здесь могли оказаться абсолютно любые люди, и даже через 100 лет, мне кажется, этот конфликт мог иметь точно такую же форму.
12: Скажите, а вот по вашему мнению, Тургенев, он приговаривает персонажей поколения Базарова его смертью?
10: А мне кажется, он специально оставляет эту точку открытой для того, чтобы, когда человек начнет размышлять, у него была возможность достроить арку героя, а что, если бы он выжил, да, каким бы он стал? Он бы ушел в глубокое отрицание и в какое-то отшельничество? Или, может быть, он изменился? Ведь, допустим, Аркадий, он же симпатизировал Базарову по многим фронтам. Он даже пытался принимать на себя, но это было напускное, потому что у него ядро, заложенное его отцом, оно было важнее. Так и Базаров, он бы устроил свою жизнь, нашел бы свою любовь. И, может быть, все бы и хорошо было.
13: Сейчас на кино немножко переведу. В кино есть такое понимание, что нет у нас противника без героя, а героя без противника, потому что, опять, нет конфликта.
12: Антагонист-протагонист.
13: Антагонист-протагонист, абсолютно верно. Но когда мы их создаем, их взаимосвязанными и абсолютно зеркальными, во-первых. А во-вторых, чаще всего в хорошей литературе, в хороших сценариях нет такого, что я за белое, я за черное. Но это примитивные вещи. Скорее всего, у нас и антагонист, и протагонист хотят одного. Цель одна, но идут они к ней разными способами. Если с этой точки посмотреть, я просто пыталась тоже переложить это на Тургенева, то здесь мне, например, было безумно жаль, что Базарова не стало.
0: Я понимаю, что об этом можно бесконечно говорить, но хотел попросить вас ответить на один вопрос. Этот конфликт, он мог бы положительно закончиться? Вообще вся эта история, она могла бы иметь счастливый конец?
10: Любой конфликт может иметь счастливый конец, но в данном случае нам нужен был третейский судья. В нынешнем мире это очень часто медиатор, а по большому счету отправить бы их всех к психологу, проработать травмы, и все бы в их жизни было хорошо. Но я понимаю, это звучит смешно, но это правда. Потому что нам сейчас в этом плане гораздо легче, когда можно к кому-то обратиться.
12: Вы очень глубоко разобрали роман. Спасибо вам за это. Я люблю это в фильме, в книге, где угодно. И поэтому, вот мне кажется, что Базарова его все-таки в конце должно быть жалко, потому что вот эта смерть и отсутствие любви какой-то там и семьи, для меня, как бы я глубоко не заныривал в их споры и идеологии, оно все обнуляет. Ты в конце умер. И мне кажется, это работает практически для всех.
10: Просто потому, что жизнь должна продолжаться, и молодые не должны уходить. Это просто трагедия человеческого масштаба.
12: Хотя я понимаю, что точку мы в этом вопросе поставить не можем. И никто никогда не сможет эту точку поставить. И конфликт этот будет всегда, но играть он будет разными красками. В данный момент времени он играет такими красками. Что смогли, мы вам показали. Дальше подумайте, почитайте, найдите свои решения, свои выходы. Ну и следите за нашими дальнейшими разговорами. Спасибо.
0: Спасибо Елене и Алине.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14.

0: градусов тепла, слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zve.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании у губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнемамонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота, птицы на убой в живом весе возросло почти в 20 раз, с 1500 до 28500 тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25500 тонн. Мощности предприятия в этом году позволят увеличить воловое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2028-му до 73 тысяч тонн. Предприятие «Молвест» и «Агроэко» используют самые передовые технологии, вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском аграрном университете, которые после окончания учебы вернутся на производство. Еще на еженедельном оперативном совещании губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Мы уже касались этой темы. Здесь нам, безусловно, есть куда расти. Ежегодно такую диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек. Однако в последние годы эта цифра не увеличивается, поэтому необходимо настраивать руководителей хозяйствующих субъектов прежде всего на то, чтобы они направляли своих сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026-м планируется охватить более 93 тысяч детей. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репное», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций и 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделять детям с ограниченными возможностями здоровья губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты два техникума. Об этом стало известно на заседании правительства, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет» – часть федерального проекта «Кадры ВПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. До 2028-го там модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов принял участие в семинаре «Госдизайн-2030» в мастерской управления «Сенеж». Ключевая тема – роль дизайна в развитии региона, в создании удобной городской среды, цифровых сервисов, навигации новых стандартов взаимодействия государства с гражданами. «Мы вовлекаем профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров в реализацию нацпроектов и применяем авторский надзор на всех этапах – от концепции до реализации», – отметил Константин Кузнецов. Это были новости недели.
0: Наше радио сделано в России.
3: Свою информацию наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес – Конго. Кумбия Барука – Мексика. И хедлайнер Open Air – группа Айола – Башкортостан. 27 июня – меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Телеканалу ТВ-Губерния требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

Последний.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество...

0: Творчество на высоте. Приходи в наш коллектив. Получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
1: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
2: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
3: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем «Легко и непринужденно» говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
4: в глубину или на глубину.
3: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202 0410.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение – получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.

0: билеты на сайте zve.ru.
1: Усилда от Угрюм 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники.

0: вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
1: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл. Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
4: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе... Всем! Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Привет! Начнем сразу со странного. Новости судного дня. Пора вводить такую рубрику. Хроники апокалипсиса. Для начала музыкального. Ведущие стриминговые музыкальные сервисы, пока зарубежные, открывают официальную возможность использования своего каталога в играх с ИИ. То есть теперь каждый может официально взять и сделать свой ИИ-номер по мотивам понравившегося трека. Результат автоматически считается официальным и делит авторские с правообладателем. Еще одно расширение ИИ-поля, плюс к новоделам, уже и без того заполонившим, магазины и, что самое страшное, чарты. Музыкальное поле еще больше расширяется за счет диванных композиторов, которым было лень сходить и купить инструмент, а теперь одной лишь мышкой начнут реализовываться. Уверен, вы встречали таких людей в жизни, когда он буквально талант в чем-то, но занимается вообще другим делом. И вы ему: «А почему ты не поешь? Ты же гений». «Да я стесняюсь, мне лень, а что для этого нужно?» И все такое. Теперь эта лавина самореализуется, причем как вирус. Оно возьмет чисто массой. А вот эти чертовы алгоритмы, настроенные на популяризацию популярного, а не качественного, очень в этом помогут. Жду с ужасом. Андрей Куренков, «Наше радио», «Саранча».

0: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете.
1: Можно ли ходить до ветра в тихую погоду? Выносят ли полицейские мусор? И заносит ли Паваротти на повороте?
0: «Фонотека» на нашем радио.
2: Вдогонку ко вступлению. Семья Ози Осборна заявила о создании интерактивной голограммы с технологией ИИ. Любой человек сможет пообщаться с виртуальным принцем тьмы и получить ответы в стиле и, главное, голосом Оззи. Работы уже ведутся, а уж эти люди всегда умели монетизировать внемузыкальную историю своего папы и мужа. Шаг к музыкальной истории, вопрос нескольких алгоритмов, уверен, дожмут. То, что не вышло у Майкла Джексона или Владимира Высоцкого, сейчас станет вполне реальным. И уверен, тогда останется один бастион — группы, где очень сложно будет собрать согласие всех наследников. Так что, думаю, виртуальных Queen, Doors, Beatles мы, слава богу, не услышим еще очень долго. Переходим к нашим героям. Кстати, группа The Beatles Liverpool просуществовала всего 10 лет. Группа «Жуки» Абакан Москва в этом году отметят 35-летие. 0-1 в нашу пользу. У группы Beatles 13 прижизненных альбомов. У группы «Жуки», вы не поверите, 2. Не считаю ремиксы, сборники. 1-1 тут получается. Последний диск «Жуков» вышел в 2002 году. И с тех пор время от времени Валера Жуков выпускает только синглы. Далеко не каждый год. В прошлом было, позапрошлом 2. Представляем вам сингл 2026 года.
3: Доброе утро всем. Хочу передать привет нашему радио, сказать, что я вас всех люблю, поблагодарить за годы дружбы и сотрудничества. А песня, она и в Африке песня.
2: «Жуки» необъятная.
4: Через

0: Фонотека на нашем радио.
1: Флагманы восточноевропейского постпанка, а именно так представлена группа «Плохо» в своем пресс-релизе, выпускают первый сингл с грядущего альбома «Плохо с тобой». Ритмичный постпанк о моменте, когда любимое пространство постепенно превращается в архив воспоминаний, а привычные вещи, звуки и запахи начинают отдавать горечью. Наступает точка, где нужно либо перевернуть страницу, либо остаться в ней навсегда. Звучит грустно, но на самом деле, по словам Вити Ужакова, это веселая песня.
2: Это первый сингл с грядущего альбома, и в целом альбом будет довольно разнообразным в плане каких-то музыкальных решений, но конкретно эту песню хотелось сделать консервативно, если можно так выразиться, в духе старых песен «Плохо». Каждый, конечно, услышит в ней что-то свое, но лично я в ней слышу какие-то отголоски «Jesus and Mary Chain», немножко группы «The Sound» и, наверное, альбом Дэвида Боуи «Let's Dance», особенно трек «Modern Love», возможно. Но это я так вижу с точки зрения автора. В первую очередь, конечно, может показаться, что эта песня довольно минорная и печальная, но, наверное, так и есть. Но второе дно у нее исключительно позитивное. Что-то в духе библейской фразы «все проходит, и это пройдет». Я думаю, что эта песня в первую очередь об этом.
1: Да, вот такая вот арка героев от Новосибирска до Белграда. У меня тут у сына друг уехал на каникулы и написал ему, что он в Сербии. А подслеповатый сын прочитал, что в Сибири. И рассказал всем в классе. И друзья стебали пацана, что там холодно, одна тайга, зачем он туда поехал, а тот никак не мог понять, о чем они. Вернулся, разобрались. Плохо, плохо с тобой.

Jesus.

0: это равносильно тому, что ты вот дома что-то сделал и за собой этого не убрал.
1: Наше радио сделано в России.
2: Фонотека на нашем радио.
3: Группа S-Vox выпускает на этой неделе сингл «Неустанно». И у нас в программе это тот случай, когда ведущий может переместиться в гостевое кресло или пойти на улицу подышать. А места у микрофона в студии и по видеосвязи занимают участники проекта.
4: Всем привет!
5: Дорогие радиослушатели, с вами сегодня
4: группа S-Vox,
5: Артем Абрамов
4: и Давид Тодуа. И сегодня мы представляем вашему вниманию нашу новую песню под названием
5: «Неустанно».
4: «Виам супервадат ваданс».
5: Как говорили римляне, дорогу осилит идущий.
4: И группа S-Vox продолжает идти по этому пути.
5: По пути новой музыки и новых эмоций.
4: И как же сложно нам неустанно идти по нему. Куда я иду? Когда я дойду?
5: Мы не знаем ответов. Мы просто идем вперед.
3: Парни, а вы до сих пор работаете на расстоянии, на два города?
4: А это полностью соответствует названию группы S-Vox, SVO, Шереметьево, SVX, Кольцово, коды аэропортов.
5: И вот так, между двух городов зависшие, мы создаем творчество группы S-Vox.
4: Песня «Неустанно» группа открывает новую главу своего творчества. На наш взгляд, это своеобразный Рубикон, который мы перешли. И перешли мы его со словами «Не нужны оправдания».
5: Не нужны оправдания тому, что ты сильно любишь.
3: Отлично. Какие вообще новости у группы? Что готовите нового?
4: Ну, прежде всего, это выпуск альбома, конечно.
5: Альбома под названием «Князь Света», который выйдет в начале сентября этого года.
4: А что касается ближайших концертных планов, то в ближайшее время у группы два выступления на крупных фестивалях. Это 19 июня, город Екатеринбург, Уральская ночь музыки. Приходите, всех приглашаем, будем рады видеть. И 5 июля ВК-фест, Санкт-Петербург. Идем вперед к своей цели, идем вперед к своей мечте. И мы идем под песню S-Vox «Неустанно».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Когда группа «Керамика» выпускает новую песню, я старательно пытаюсь не упоминать в представлении снова и снова квартет И, Бобров, Николая Фоменко. Но, увы, я захожу в соцсети ребят, а там пресейвы, анонсы концертов и поздравления с днем рождения, в том числе и Николая Фоменко. Тогда я иду прямо к Володе Колпакову, но все равно не получается.
2: Всем привет, это Владимир Колпаков, группа «Керамика». Вещаю с дачи, да, уехал. Здесь хорошо, слушайте «Соловьев». Пару слов о нашей последней работе. Она называется «Город», песенка. Ну, я считаю, что это одна из самых пока что цельных, красивейших наших ребенков. Просто крутая песня. Мы сначала играли в группе «Бобры», не записали. А вот в «Керамике» решили записать, и считаю, что получилось просто очень хорошо. Долго все это собиралось, мы вообще ленивая группа. Но вот за весну сделали два очень симпатичных трека. Первое «Облако», ну это просто акустическая работа была. А вот сейчас вот дали прям жару.
1: Бобры, к***а, никуда от этого не деться. Но хоть не я это произнес. Спасибо, Володя, да, «Облако» было совсем воздушное, прям бардовская вещь. А тут мощь, красота, размах. Хорошего дачного сезона тебе и привет из города. «Керамика». Город.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Продолжается эфир шоу телеканала РЕН-ТВ и ВК-видео «Соль. Легенда». Шоу, в котором поп-звезды пытаются доказать, что они умеют в рок. Исполняя отечественные рок-хиты или свои попсовые песни в рок-версиях. Успешно или безуспешно – решать вам. Но в рамках проекта в каждом выпуске точно будет один победитель, которого выбирает профессиональное жюри. В его составе Вадим Самойлов, Саша Эсте и Виктор Дробыш. Четвертый член жюри всегда меняется. На этом месте будут или были Сергей Галанин, Баста, Сергей Бабунец, Антон Завьялов, Сергей Бурунов и многие другие. В ближайшем выпуске сойдутся исполнители Teenage и Ирина Дубцова. И сразу вам скажу, что там будет сенсационный финал. Не припомню я таких случаев за всю историю проектов, но, может, просто пропустил. На съемках были все в шоке. Смотрите 29 мая на канале РЕН-ТВ, а если позже, то в архиве на сайте. Что будет интересного с музыкальной части? Там будет чистый панк, но не как музыкальный стиль. Мне кажется, что на этот раз искренность и распи***йство артиста, его нарочитая грязь в выступлении, простой кайф от всего происходящего, пофигизм и несерьезность купят зал и жюри и побьют профессионализм. Увы, форма победит содержание, и я не готов сказать, что в этом случае это плохо. Но это надо именно посмотреть, потому что если просто слушать, ой, спасайте ваши уши. Teenage, Хали-Гали.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Хуй забей» выпускает новый альбом. Чего-чего, сказали вы? И не ошиблись. И я не ошибся, да. Я играл в программе «Бегемота», играл «Карабаса», играл «Найка» и даже играл Алексея Заева. Но ХЗ не играл ни разу. Лет 7, по-моему, группа не существует, и все мои контакты с «Карабасом» и «Бегемотом» прямо кричали, что проекта не будет больше никогда. Но вот вам здрасте. «Бегемот» и «Карабас» снова в строю. Это ли не праздник?
2: Привет, я «Бегемот». Да, действительно, спустя некоторое время мы с «Карабасом» решили продолжить наш музыкальный проект «Хуй забей». Отыграли уже пару концертов, сейчас доделываем новый альбом. Называться он будет «Сущность богинь». И выйдет уже в июле, ко дню рождения группы. 37 лет уже, да. Ну и 17-18 июля два праздничных концерта в клубе «Гластонбери». В планах концерты, новые альбомы. Будем радость дарить людям. А пока вот новая EP-шка называется «Ломбардия».
1: «Ломбардия» — четыре небольшие истории о любви, которая неожиданно превращается в залог, о семейных неурядицах, о том, как мы сами себя закладываем в ломбард чувств, о редких моментах, когда все-таки пробивает солнышко. Мини-альбом в случае ХЗ — это издевательство какое-то. Группа и так работает в мини-формате, а тут еще и мини-альбом. У многих команд сингл целиком, по хрону как весь мини-альбом ХЗ. Умоляешь потом радио-эдит сделать. А вот тут еще и ХЗ начнет радио-эдиты делать. Радио-эдит треков «Воспламеняй» или «Запил». Ветераны поймут. В общем, новости про ХЗ должны быть лаконичные, как песни группы. Давайте на этом и остановимся. Пристрелочный номер, чтобы зафиксировать состояние ХЗ и понять, чего нам ждать от нового альбома. ХЗ. Депозит.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: 29 мая инди-артист из Москвы Тима Ищет Свет выпускает свой новый альбом «Белый альбом». Прям как у упомянутых выше Битлов. Это первая часть большого релиза, и вторая половина будет полной противоположностью первой. Получит название, угадайте с одного раза, правильно, «Черный альбом». Как у «Металлики» или «Кино». Кстати, надо будет как-нибудь посчитать, каких альбомов в музыке больше, белых или черных. Мы пока в белом, мы все в белом. И эта часть по смыслу находит суть в людях, любви, доброте и свете.

0: нет.
1: Много живых инструментов не могу не отметить в альбоме, но и электроника все так же присутствует. Артист растет, и растет он еще и концептуально. Оба альбома будут наполнены разной болью и обретением простого решения, как с ней бороться. «Черное», так понимаю, будет вообще про смерть. То есть первый раз в обеих работах Тимы есть ответ на вопрос «И что дальше?».
2: Песня «Останься», она была написана под конец студийного дня. Она целиком у меня родилась вообще за несколько минут. Я торопился уже домой, было уже прям поздно-поздно-поздно, и я стараюсь поздно домой не приезжать. И я ее записал просто на видео, быстро, чтобы не забыть вообще мелодию, ритмы и так далее. Я так часто делаю, просто под гитару. И я приехал, был что-то типа час ночи, и я показал своей девушке эту песню, и она меня так смотрела, говорит: «А почему ты вообще сюда тогда, зачем приехал? Это такая хорошая песня, типа, возвращайся, иди обратно, записывай ее». И я уехал, и всю-всю ночь, вообще, может быть, я где-то на студии был в час ночи или в час 30, и до утра, собственно, я вот эту песню доделывал, дописывал полностью, сделал аранжировку, записал все-все-все. Такая история. У меня вот такая же история будет есть из другого моего черного альбома, который тоже скоро выйдет, один в один с другой песней с черного альбома.
1: Тима ищет свет. «Останься».

0: Наша музыка. Наше радио.
1: Именно здесь жизнь.
0: Наша жизнь. Фонотека на нашем радио.
2: Еще одна первая часть большого проекта. Группа Hadden Dadden выпустила первую часть своего альбома «Эжен». Переход от электронного звучания к практически живой акустике на 6 треков. Ну это прям какой-то музыкальный тренд. Чтобы никто не сомневался в живости звучания, ребята прошли по электричкам и перронам, где, возможно, сыграли живьем все песни в целых 7 гитар. А может, просто запилили несколько промо-рилсов. Ну а где же еще снять эти рилсы? На песню со словами «Нассана в вагоне». В любом случае, 7 гитар я в этих аранжировках не слышу. Делает ли этот факт пластинку хуже? Нет. За промо хвалю. Но, как промо, исполнение альбома в электричках не новость для музыкального мира. Артур Беркут, помнится, устраивал презентации в рейсовых троллейбусах.

Альбом заключает в себе нашу текущую действительность, история о разломе реальности и ее пересборке, фантасмагорическое шествие от упадка к рассвету, музыкальное воплощение аромата 2026 года, противоречивого, изысканного запаха, состоящего из осени и весны, любви и ненависти, разрухи и богатства, а также неукротимой жизни, шашлыков и солнца. Говорят, к разговору о запахах, группа выпустила набор ароматов. Каждому треку свой ингредиент. Все они смешиваются в общий аромат Эжен. Это чудесно. Пытаюсь не думать о строчке «Нассана в вагоне». Хаден-даден. Плоская голова.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: И напоследок еще один внутренний анекдот. Каким-то случайным образом у нас так получается, что как только релиз выпускает Саша Гагарин и его «Сансара», то тут же релиз выпускает его дочка «Омарго». И вот однажды пишет мне глубокой пьяной ночью один из постоянных участников «Фанатеки», не будем его называть, с автопати после своего концерта в клубе. Не будем его тоже называть, чтобы не рекламировать, завуалируем. Например, 12 тонн. Так вот, ответ на вопрос, как концерт. Слушай, набежало какое-то количество всякой инди-молодежи, к нашему удивлению, и нам респектнуло, например, Омари. Она там тоже тусила, а я и не знал, что она лось Саши Гагарина. Я, конечно, сразу переслал это Саше, и теперь у нас в разговорах Марго фигурирует исключительно как лось Саши Гагарина. Так вот, лось Саши Гагарина на этой неделе выпустила фит с популярным нынче проектом «Рубеж веков». Легкая летняя инди, которая, как мне кажется, здорово работала бы ближе к выходу из лета, как воспоминание. Но с другой стороны, может и задать детям тон на настроение этого лета. Всех школьников и тем более родителей с наступившими летними каникулами. На сегодня все. Вы слушали программу «Любовь с первого взгляда». Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Там уже будет лето. Но несмотря на это, давайте верить, что хорошей музыки должно быть много. Пока. «Омарго» и «Рубеж веков» по тротуарам.

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по

0: понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707 код

Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: 255? 45?

0: на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт.

0: давай продолжим игру. Алло?
1: Любовь летит по праву темпу.

0: теперь еще разок, только вы. Договорились?
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

возьмем текилу и ром, употребим по несколько порций, как всегда мы с тобою вдвоем.

возьмем текилу и джин. Ты же знаешь, я могу быть непредсказуем. Ты не одна, мы вместе одни. Я заткну твой рот поцелуем.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои 36.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Проверено временем.
1: Где цветы? Дай мне ответ. Где они остались? Где цветы? Дай мне ответ. Где они растут? Где цветы? Дай мне ответ.

дай ответ, где они остались, где могилы, дай ответ, где слезы льются.

Скажи, дружок, куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только в воздухе мы.

кажется, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Наше радио.
2: Реклама на 107 FM.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
1: Так звучит наше.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

теперь другое. Ты хохочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.